0: вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
2: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
1: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
2: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
1: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
3: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
4: Если не болеть.
3: Если не болеть.
4: Да, таблеты дорогие.
3: А если заболеть, что делать?
4: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
3: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
4: Я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
3: Угу.
4: Как, вот знаете, такое 3D?
3: Ну да,
4: мы сейчас живем.
3: Таких,
4: нет,
3: да?
4: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
3: Доживаю.
1: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
5: Что я еще работаю на 4 работах.
3: А вы еще и работаете на 4 работах?
5: Я вынуждена работать.
3: А кем вы работаете на 4 работах?
5: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
1: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
6: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
7: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
8: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
9: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
1: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
11: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
12: Скорая приехала, стелку поубивала.
2: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
13: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
2: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Бегло сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
6: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
5: Ну да, звучит как мечта.
6: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
5: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
6: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
5: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
6: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
5: 100%.
6: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
5: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
6: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
5: Ого!
6: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
7: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
6: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
7: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
6: Так.
7: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
6: Ну, логично, да.
7: И то же самое происходит с людьми в Беларуси.
5: Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
6: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
5: Да, общество это сильно осуждало.
6: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
5: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что

0: условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
1: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
0: Какой?
1: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
0: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
1: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
1: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
1: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
1: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
1: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
1: Допустим.
0: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
1: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
0: То есть маржа предприятия сжимается?
1: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
1: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
1: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
1: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
1: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
1: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
1: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
1: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
1: То есть школы, больницы.
2: Да-да, нет современных.

0: современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга, предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
1: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столице, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
0: Но разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
1: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
0: Да, это логично.
1: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
0: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
1: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
0: Замкнутый круг.
1: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
0: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
1: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
0: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
1: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
0: И как? Работает?
1: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
0: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
1: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
0: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
1: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
0: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
1: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
0: Да уж.
1: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
0: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
1: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
0: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
1: Никак.
0: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
1: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
0: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
1: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
0: То есть перекуры становятся длиннее?
1: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
0: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
1: Да-да.
0: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
1: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
0: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
1: Отличная аналогия.
0: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
1: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
0: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
1: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Востоковед Алексей Маслов о том, что Марко Поло мог никогда не бывать в Китае.
4: Что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент, это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Но у Марко Поло этого нет. И так далее. Очень много странных упущений. Другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, на своем языке.
2: Важный сигнал.
5: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллекпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллекпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
6: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
5: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллекпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
6: Первый проект, такой комплексный, которым мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
5: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
8: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
7: Ну да.
8: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
7: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
8: Ой, ну какого диктата?
7: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
8: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
7: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
8: Ага.
7: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
8: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
7: Разве?
8: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
9: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
8: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
9: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
8: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
9: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
8: Угу.
9: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
8: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
9: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
8: Допустим.
9: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
8: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
9: В чем же здесь больше дурак?
8: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
9: Ну, подожди.
8: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
9: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
8: Угу.
9: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
8: И каким же образом мы просто живем?
9: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
8: Но это стимулирует экономику.
9: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
8: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
9: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
8: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
9: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
8: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
9: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
8: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
9: Но это крайности.
8: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
9: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
8: Амазон хотя бы продавал книги.
9: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
8: Стейблкоины.
9: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
8: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
9: Я с этим категорически не согласен.
8: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
9: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
8: О, да, любимая тема политиков.
9: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии квайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
8: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
9: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
8: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
9: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
8: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
9: Ну, это экстремальный сценарий развития.
8: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
9: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
8: Защите прав через спекулятивный токен.
9: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
8: Опять романтика пошла.
9: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
8: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
9: Это плата за самосуверенитет.
8: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программы вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
9: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
8: А проблема криминала?
9: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
8: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
9: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
8: И что это изменило фундаментально?
9: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
8: Она обслуживает реальный сектор экономики.
9: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
8: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
9: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
8: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
9: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
8: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
9: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
8: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
9: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о главной задаче сельхозпроизводства страны.
10: Беларусь, в первую очередь, это один из основных игроков продовольствия в мире. И нам сегодня необходимы вот эти площадки и поля встреч для того, чтобы обозначать наше участие в мировой продовольственной безопасности. И сегодня присутствие, так сказать, и представителя Агрошос в том плане, что мы сегодня должны ориентироваться цели задачи, что сегодня творится в мире. А наше сельхозпроизводство, оно развивается достаточно уверенными шагами, должно в конечном итоге влиться в общую продовольственную, так сказать, программу всего мира, потому что мы одни из крупнейших экспортеров сегодня сухого молока, сухого цельного молока, масла, отдельных продуктов питания по всему миру. Конечно, рынок сегодня ограничивается и санкциями в том числе, но несмотря на эти достаточно сложные условия, производители сегодня в целом находят рынки, потому что продовольствие – это основа чего? Жизни, спокойствия, безопасности. Поэтому мы себя в этом чувствуем как бы уже, можно сказать, на коне. Поэтому тот уже уровень, который сегодня приезжает и будет общаться с нашими, так сказать, производителями, будто продуктов питания, техники, да, он знает и обозначает те задачи, которые в каком направлении должна двигаться Беларусь.
2: Важный сигнал.
11: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
12: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
11: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
12: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
11: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
13: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
14: Если не болеть.
13: Если не болеть.
14: Да, таблеты дорогие.
13: А если заболеть, что делать?
14: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
13: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
14: Я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
13: Угу.
14: Как, вот знаете, такое 3D?
13: Ну да,
14: мы сейчас живем.
13: Таких,
14: нет,
13: да?
14: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
13: Доживаю.
11: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
15: Что я еще работаю на 4 работах.
13: А вы еще и работаете
15: ну,
13: на 4 работах?
15: Я вынуждена работать.
13: А кем вы работаете на 4
15: ну,
13: работах?
15: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
11: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами могут только мечтать.
16: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
17: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
18: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
19: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
11: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
20: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
2: 2.
21: До.
2: 3.
21: Тин.
2: 4.
21: Чар.
2: 5.
21: Пач.
2: 6.
21: Че.
2: 7.
21: Сат.
2: 8.
21: Ат.
2: 9.
21: Но.
2: 10.
21: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Важный сигнал.
11: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
23: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
11: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
23: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
11: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
23: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
11: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
0: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
11: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
5: В Гродненской области в суд направлено уголовное дело о коррупции в одном из предприятий агропромышленного комплекса. По данным прокуратуры, обвиняемый занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам в одном из филиалов крупного предприятия. С января 2025 года по январь 2026 он неоднократно получал денежные средства от представителя иностранной коммерческой структуры. Следствие считает, что деньги передавались за содействие в поставках продукции предприятия и увеличение объемов ее реализации в адрес иностранного контрагента. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 100 тысяч долларов. Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей. В Брославском районе задержали мужчину, которого подозревают в серии проникновений в дачные дома. Серия краж произошла в апреле текущего года. Неизвестный выбирал дачи и попадал внутрь разными способами. Выставлял оконные рамы, разбивал стекла или вырывал дверные пробои. Чаще всего он использовал пустующие дома как временное убежище. При этом хозяева нередко обнаруживали пропажу продуктов питания и алкогольных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Брославского района. Одним из ключевых доказательств стал отпечаток пальца на бутылке от спиртного, обнаруженный во время осмотра одного из мест преступления. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала полное совпадение с отпечатками задержанного. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу. В Глузском районе несовершеннолетний призывал в телеграм-чате булить сверстницу и ее родных. Отец школьницы обратился в милицию. Там выяснили, что травлей занимался 13-летний подросток. Он агитировал остальных направлять девочке сообщения оскорбительного содержания. Ответственность за подобное наступает с 14 лет, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Однако правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей мальчика признаки невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Тогда мать пострадавшей обратилась с гражданским иском в суд. Она просила признать недействительными, порочащими честь и достоинство ее дочери и ее самой сведения, распространенные малолетним в групповом чате мессенджера. Кроме того, еще и взыскать компенсацию морального вреда, возместить понесенные судебные расходы. Требования были предъявлены к матери подростка как законному представителю. В ходе заседания стороны достигли мирового соглашения, согласно которому мать писавшего оскорбления в чате мальчика обязалась выплатить по 500 рублей моральной компенсации матери и дочери, а также возместить 1710 рублей судебных расходов. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Из первых уст.
3: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
1: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент — это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
4: Что я могу и без него, да?
1: Конечно.
4: Все делать.
1: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
22: Важный сигнал.
11: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
6: Оценивая свершившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
11: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
6: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
11: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
7: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
11: Военные эксперты обратили внимание на некоторое противоречие. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
8: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
11: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о положительном эффекте от создания белорусско-азербайджанских совместных предприятий.
9: На самом деле, я хочу с удовлетворением отметить, что, в принципе, все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются. И я хочу тоже нашим сказать азербайджанским коллегам большое спасибо на этом. Вы знаете, то, что вот мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхам Гейдаровичем, вот его позиция по, значит, углублению нашему взаимодействия путем создания совместных предприятий и на территории Азербайджана, конечно, оно дает свой эффект. Поэтому можно сказать и лифтостроение, машиностроение, и, конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение и партия наших машин для мусоровозов, пожарные машины. Это, безусловно, все решения уважаемого Ильхама Гейдаровича. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе сегодняшнего заседания, вы рассмотрите. Поэтому я готов обсудить, Самир Рауфович, если есть вопросы, которые требуют обсуждения на нашем уровне.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За 3 недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за 1 неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
12: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
10: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
12: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
10: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
12: И они ожидаемо обратились к Минску.
10: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
12: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
10: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
12: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
10: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
12: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
10: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
12: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда

0: «Космос».
1: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
0: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
1: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
0: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
1: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
0: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
1: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние тысячи тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
0: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
1: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
0: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
1: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
0: Жуткая картина.
1: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
0: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
1: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
0: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
1: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
0: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
1: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
0: А независимые частные заправки?
1: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
0: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
1: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
0: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
1: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
0: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
1: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
0: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
1: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
0: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
1: Совершенно верно.

0: Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами, и исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
1: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
0: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
1: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
0: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
1: Которое привязано к российским оптовым ценам?
0: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы. И везде работают грузовики на дорогом дизеле.
1: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
0: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
1: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
0: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
1: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
0: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
1: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
0: А через Астрахань упал на 25%.
1: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
0: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
1: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
0: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
1: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26-го года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
0: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
1: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
0: Что будет дальше?
1: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
0: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
4: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну. Он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
3: Во время пленарного заседания на ПМФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
5: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность.
3: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
6: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
3: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
7: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так или иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
3: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными, 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
9: Мінському гауляйтеру Лукашенку: прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь у очі Україні.
8: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
10: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
8: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
11: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
8: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам медврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действует и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
12: В каком состоянии находятся
13: кони тощие,
12: эти бедные вот, эти олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном, мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
14: Бедный як, вот он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
12: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
8: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
13: Какой кошмар, что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар, сделать из больных животных представление, еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
8: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что Майонтак незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитируем. «Животные содержатся в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
15: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, я как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
8: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
17: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
18: «У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными». И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
8: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
19: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобилям, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
8: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Премьер-министр Александр Турчин об исторических связях Беларуси и Азербайджана.
20: Мы сегодня проводим очередное заседание нашей межправительственной комиссии. Я, пользуясь случаем, Самирович, хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в ее работе. Об эффективности работы нашей комиссии можно судить или сделать вывод, что она работает эффективно по тем фактам, что любые вопросы, которые у нас возникают, они всегда решаются как раз на уровне комиссии. Мы их не выносим ни на уровень премьер-министров, ни на уровень глав наших государств. И поэтому я хотел бы поблагодарить наших сопредседателей за их работу и надеюсь, что и в дальнейшем комиссия будет столь же эффективно работать. Беларусь и Азербайджан – это ни для кого не секрет. Исторически связывают очень тесные связи. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. И, конечно, такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам, президентам наших стран, уважаемым Ильхаму Гейдаровичу и Александру Григорьевичу. Поэтому и задача наша, и правительство наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
22: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
21: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Об экоплощади Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
23: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
21: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
0: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
21: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23-го года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм на фронте.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Довели до ручки. Беллекпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллекпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллекпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
1: В отрасли немало предприятий проблемных. И мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
8: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллекпрома, Лазаревич заявила, цитирую, «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
1: Первый проект такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
8: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер, братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
4: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту. Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать».
2: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже четверо родственников – зять, два брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
4: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
2: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
4: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких готовых пойти воевать, но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
2: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
4: Очень редко выходит на связь. СМСки от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам? Поначалу он почаще звонил, сам сказал: «На мам обещали очень много, а на самом деле этого нет». Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал: «Получается, я себя продал за 2,5 миллиона».
2: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
3: 2.
5: До.
3: 3.
5: Тин.
3: 4.
5: Чар.
3: 5.
5: Пач.
3: 6.
5: Че.
3: 7.
5: Сат.
3: 8.
5: Ат.
3: 9.
5: Но.
3: 10.
5: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Важный сигнал.
7: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
24: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
7: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
24: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
7: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
25: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
7: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
26: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
7: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ.
2: Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
17: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представители Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Курорты под звуки ПВО, отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
9: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
10: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
2: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
11: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
12: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
2: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Козер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА – Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных водах. Туристы крайне недовольны.
13: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
2: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом, хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
14: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали или открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, ну, прежде всего, это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти 10-дневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
18: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
15: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
18: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
15: Совершенно справедливый вопрос.
18: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
15: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
18: Учителя ОБЖ.
15: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, огромное удовольствие.

0: он понимает, как устроена тактика.
1: Ну, звучит логично.
0: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
1: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
0: В смысле?
1: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться – это принципиально иная профессия.
0: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
1: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
0: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок.
1: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
0: Какой?
1: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
0: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
1: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
0: Опять отчеты.
1: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
0: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
1: Ну да.
0: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
1: И мотивация исчезает.
0: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
1: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
0: Ты про оборудование?
1: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
0: Да ладно, до сих пор.
1: Серьезно? А средства защиты – это старые, потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
0: Которые уже страшно надевать на лицо.
1: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
0: Слушай, ну, это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
1: Отличная аналогия.
0: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
1: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников, нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов. Бинты стирают и скручивают заново.
0: Стирают бинты? Какой кошмар.
1: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
0: Ну, да.

0: звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
1: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
0: То есть вообще разные вещи?
1: У них разная конструкция, совершенно другие системы крепления, иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
0: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
1: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
0: Что случается гораздо чаще.
1: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
0: На маршировку.
1: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
0: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
1: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
0: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
1: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых, разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
0: То есть по умолчанию для мальчиков.
1: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
0: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
1: Звучит как мечта.
0: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
1: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
0: Почему же?
1: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
0: Ну, логично.
1: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
0: Да ладно?
2: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
0: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
2: Точно.
0: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
2: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
0: С какой?
2: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
0: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
1: А нормативы одни для всех.
0: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
1: У них на это нет времени.
0: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
1: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
0: А он физически не может этого сделать?
1: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
0: Это чувство глубокой неполноценности.
1: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
0: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
1: Бытовые условия.
0: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
1: Ранние подъемы, холод.
0: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
1: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
0: О, да, классика.
1: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
0: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
1: Как это работает с точки зрения науки?
0: Да, спецназ действительно тренирует в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно. Как напрямую угрозу выживанию.
1: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
0: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
1: И что делает кортизол?
0: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
1: Поразительно.
0: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
1: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
0: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
1: И этот страх убивает инициативу.
0: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
1: До скорого.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
5: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
4: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
6: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
4: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
6: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
4: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
7: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
4: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
8: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
4: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
9: Это уже часто и густо. Продают нам неликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
10: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
4: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
11: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
4: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Наручники и бутылка вместо туалета. Парни из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
13: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Не знаю, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
12: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
14: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
12: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественное осколочное ранение, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
15: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию было показано, бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
12: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич об итогах прошедшего в Астане саммита ЕАЭС.
17: Вы знаете, планирующийся, как, в общем, достаточно в таком спокойном режиме нынешний вот саммит, да, нынешнее заседание, он на самом деле перешел в очень сложную дискуссию и затронул глобальные проблемы. И проблемы эти поднял глава нашего государства, наверное, совершенно неожиданно не для нас, но для глав других государств. А в частности, президент, обсуждая вопросы по международной активности, привлечению статуса наблюдателей, предоставления, присоединению к нашему Евразийскому союзу, президент сказал, что нам вообще на эту тему надо посмотреть очень пристально. В Евразийский союз надо, чтобы вступать было сложно. И если мы предоставляем какие-либо статусы, наблюдатель, либо заключаем соглашение, мы должны четко просчитывать последствия как для Евразийского союза, так и для наших партнеров. То есть любое присоединение, любой статус, он должен давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
19: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь у очі Україні.
18: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
20: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
18: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
21: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
18: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали!
0: Один.
2: Ик.
0: Два.
2: До.
0: Три.
2: Тин.
0: Четыре.
2: Чар.
0: Пять.
2: Пач.
0: Шесть.
2: Че.
0: Семь.
2: Сат.
0: Восемь.
2: Ат.
0: Девять.
2: Но.
0: Десять.
2: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
16: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
22: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
3: Новости регионов на радиосигнал.
18: Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Борисова. Напомню, 2-3 июня в приемное отделение инфекционной райбольницы поступило 30 детей с идентичными жалобами и симптомами – тошнота, рвота, высокая температура. Следователи уже провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образований. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировке продуктов. Также назначен ряд экспертных исследований. Дополнительно установлены еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, и стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны, заявили в милиции. В Минске автомобиль столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось днем 4 июня. По данным инспектора в ГАИ, 61-летний водитель УАЗ ехал по проспекту Пушкина. Вблизи здания номер 66 при перестроении он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в троллейбус. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели 81-летнюю пассажирку общественного транспорта. От госпитализации женщина отказалась. Водители транспортных средств и другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались. В крови умершего жителя Полоцка обнаружили дозу алкоголя выше условно-смертельной. Тело 54-летнего палачанина обнаружили в его квартире. Исследование показало, что концентрация этилоспирта в крови мужчины составила 7,1 промилле. Как отметили специалисты, условно-смертельной дозой для взрослого человека считается концентрация свыше 3-5 промилле. Во время экспертизы также выявили признаки, характерные для острого алкогольного отравления. Нарушение свертываемости крови, острое венозное полнокровие внутренних органов, а также отек головного мозга и его оболочек. С учетом результатов экспертизы и данных осмотра места происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. По информации ГКС, горожанин при жизни систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него сформировалась высокая толерантность к спиртному. Это и позволило организму функционировать даже при критической концентрации алкоголя в крови. Однако в итоге все привело к параличу жизненно важных центров и летальному исходу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
18: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
1: «У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными». И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
18: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
5: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобилям, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
18: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
7: Скорая приехала, стёкла выбивала.
6: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
8: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
6: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Бегло сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Студент Академии управления при президенте Республики Беларусь Егор Кривецкий о создании первого студенческого финансового отряда в стране.
4: Вообще, студенческий отряд у нас молодой. Он создан буквально в декабре 2025 года при поддержке Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и самого Банка развития. Вот создался такой проект, как первый республиканский студенческий финансовый отряд развития. Вообще, это был пилотный проект, но вот сейчас уже, как я знаю, что проект будет расширяться, и расширяется он на просторах всей Беларуси, то есть в областных городах, где есть филиалы Банка развития.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
6: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
5: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
6: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
5: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
7: Хватает ли этих денег
8: хватает,
7: на то, чтобы…
8: если не болеть.
7: Если не болеть.
8: Да, таблетки дорогие.
7: А если заболеть, что делать?
8: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
7: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
8: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
7: Угу.
8: Как, вот знаете, такое 3D.
7: Ну да,
8: мы
7: в
8: сейчас
7: очках
8: живем.
7: Таких,
8: нет,
7: да?
8: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третье забыла. Ну, в общем, 3D.
7: Доживаю.
5: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
9: Что я еще работаю на четырех работах.
7: А вы еще и работаете на четырех работах?
9: Я вынуждена работать.
7: А кем вы работаете на четырех работах?
9: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
5: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
10: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
11: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
12: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
13: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общим знаменатель.
5: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
14: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
15: Скорая приехала, стёклышко выбивала.
0: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
16: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
0: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Бегло сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
6: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
5: Ну да, звучит как мечта.
6: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
5: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
6: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
5: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
6: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
5: 100%.
6: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
5: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
6: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
5: Ого!
6: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
5: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
6: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
5: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
6: Так.
5: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
6: Ну, логично, да.
5: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
6: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
5: Да, общество это сильно осуждало.
6: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
5: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
6: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
5: Это точно.
6: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
5: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
6: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
5: Какой?
6: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
5: А вот тут разрыв.

0: выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
1: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
1: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
1: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
1: Допустим.
0: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
1: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
0: То есть маржа предприятия сжимается?
1: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
1: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
1: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
1: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
1: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
1: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
1: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
1: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
1: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
1: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
1: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
1: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу.

0: их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
1: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
0: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
1: Замкнутый круг.
0: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
1: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
0: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
1: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
0: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
1: И как? Работает?
0: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
1: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
0: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
1: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
0: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
1: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
0: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
1: Да уж.
0: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
1: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
0: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
1: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
0: Никак.
1: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
0: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
1: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
0: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
1: То есть перекуры становятся длиннее?
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
1: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
1: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
0: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать, и не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
1: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
0: Отличная аналогия.
1: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
1: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Востоковед Алексей Маслов о том, что Марко Поло мог никогда не бывать в Китае.
4: Что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент, это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Но у Марко Поло этого нет. И так далее. Очень много странных упущений. Другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, на своем языке.
2: Важный сигнал.
5: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
6: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
5: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую, «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
6: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
5: Прогорит или выгорит идея руководства Беллегпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
8: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
7: Ну да.
8: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
7: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
8: Ой, ну какого диктата?
7: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
8: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
7: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
8: Ага.
7: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
8: Подожди, я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
7: Разве?
8: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
7: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
8: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
7: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
8: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
7: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
8: Угу.
7: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
8: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
7: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
8: Допустим.
7: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
8: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
7: В чем же здесь больше дурак?
8: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании. Не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
7: Ну, подожди.
8: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
7: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
8: Угу.
7: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
8: И каким же образом мы просто живем?
7: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
8: Но это стимулирует экономику.
7: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
8: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
7: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
8: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
7: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
8: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
7: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
8: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
9: Но это крайности.
8: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
9: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
8: Амазон хотя бы продавал книги.
9: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
8: Стейблкоины.
9: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
8: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
9: Я с этим категорически не согласен.
8: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
9: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
8: О, да, любимая тема политиков.
9: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии эквайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
8: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
9: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
8: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
9: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
8: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
9: Ну, это экстремальный сценарий развития.
8: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
9: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
8: Защите прав через спекулятивный токен.
9: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
8: Опять романтика пошла.
9: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
8: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
9: Это плата за самосуверенитет.
8: 20% всех биткоинов в мире уже утеряно безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на 8 миллиардов долларов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
9: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
8: А проблема криминала?
9: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
8: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
9: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
8: И что это изменило фундаментально?
9: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
8: Она обслуживает реальный сектор экономики.
9: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
8: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
9: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
8: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
9: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
8: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
9: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
8: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
9: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о главной задаче сельхозпроизводства страны.
10: Беларусь, в первую очередь, это один из основных игроков продовольствия в мире. И нам сегодня необходимы вот эти площадки и поля встреч для того, чтобы обозначать наше участие в мировой продовольственной безопасности. И сегодня присутствие, так сказать, и представителя Агрошос в том плане, что мы сегодня должны ориентироваться цели и задачи, что сегодня творится в мире. А наше сельхозпроизводство, оно развивается достаточно уверенными шагами, должно в конечном итоге влиться в общую продовольственную, так сказать, программу всего мира, потому что мы одни из крупнейших экспортеров сегодня сухого молока, сухого цельного молока, масла, отдельных продуктов питания по всему миру. Конечно, рынок сегодня ограничивается и санкциями в том числе, но несмотря на эти достаточно сложные условия, производители сегодня в целом находят рынки, потому что продовольствие – это основа чего? Жизни, спокойствия, безопасности. Поэтому мы себя в этом чувствуем как бы уже, можно сказать, на коне. Поэтому тот уже уровень, который сегодня приезжает и будет общаться с нашими, так сказать, производителями, будто продуктов питания, техники, да, он знает и обозначает те задачи, которые в каком направлении должна двигаться Беларусь.
2: Важный сигнал.
11: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
12: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
11: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
12: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
11: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
13: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
14: Если не болеть.
13: Если не болеть.
14: Да, таблетки дорогие.
13: А если очень заболеть, что делать?
14: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
13: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
14: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
13: Угу.
14: Как, вот знаете, такое 3D.
13: Ну да,
14: мы сейчас живем. Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
13: Доживаю.
11: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
15: Что я еще работаю на 4 работах.
13: А вы еще и работаете на 4 работах?
15: Я вынуждена работать.
13: А кем вы работаете на 4 работах?
15: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
11: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
16: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
17: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
18: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
19: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
11: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
20: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
2: 2.
21: До.
2: 3.
21: Тин.
2: 4.
21: Чар.
2: 5.
21: Пач.
2: 6.
21: Че.
2: 7.
21: Сат.
2: 8.
21: Ат.
2: 9.
21: Но.
2: 10.
21: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал. Новости регионов. На радиосигнал.
22: В Гродненской области в суд направлено уголовное дело о коррупции в одном из предприятий агропромышленного комплекса. По данным прокуратуры, обвиняемый занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам в одном из филиалов крупного предприятия. С января 2025 года по январь 2026 он неоднократно получал денежные средства от представителя иностранной коммерческой структуры. Следствие считает, что деньги передавались за содействие в поставках продукции предприятия и увеличение объемов ее реализации в адрес иностранного контрагента. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 100 тысяч долларов. Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей. В Брославском районе задержали мужчину, которого подозревают в серии проникновений в дачные дома. Серия краж произошла в апреле текущего года. Неизвестный выбирал дачи и попадал внутрь разными способами. Выставлял оконные рамы, разбивал стекла или вырывал дверные пробои. Чаще всего он использовал пустующие дома как временное убежище. При этом хозяева нередко обнаруживали пропажу продуктов питания и алкогольных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Брославского района. Одним из ключевых доказательств стал отпечаток пальца на бутылке от спиртного, обнаруженный во время осмотра одного из мест преступления. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала полное совпадение с отпечатками задержанного. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу. В Глузском районе несовершеннолетний призывал в телеграм-чате булить сверстницу и ее родных. Отец школьницы обратился в милицию. Там выяснили, что травлей занимался 13-летний подросток. Он агитировал остальных направлять девочке сообщения оскорбительного содержания. Ответственность за подобное наступает с 14 лет, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Однако правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей мальчика признаки невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Тогда мать пострадавшей обратилась с гражданским иском в суд. Она просила признать недействительными, порочащими честь и достоинство ее дочери и ее самой сведения, распространенные малолетним в групповом чате мессенджера. Кроме того, еще и взыскать компенсацию морального вреда, возместить понесенные судебные расходы. Требования были предъявлены к матери подростка как законному представителю. В ходе заседания стороны достигли мирового соглашения, согласно которому мать писавшего оскорбления в чате мальчика обязалась выплатить по 500 рублей моральной компенсации матери и дочери, а также возместить 1710 рублей судебных расходов. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
0: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, да, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент — это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
1: Что я могу и без него, да?
0: Конечно.
1: Все делать.
0: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
2: Важный сигнал.
11: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
4: Оценивая свершившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
11: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
4: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
11: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
23: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
11: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
5: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
11: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о положительном эффекте от создания белорусско-азербайджанских совместных предприятий.
6: На самом деле, я хочу с удовлетворением отметить, что, в принципе, все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются. И я хочу тоже нашим сказать азербайджанским коллегам большое спасибо на этом. Вы знаете, то, что вот мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхам Гейдаровичем, вот его позиция по, значит, углублению нашему взаимодействия путем создания совместных предприятий и на территории Азербайджана, конечно, оно дает свой эффект. Поэтому можно сказать и лифтостроение, машиностроение, и, конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение и партия наших машин для мусоровозов, пожарные машины. Это, безусловно, все решения уважаемого Ильхама Гейдаровича. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе сегодняшнего заседания, вы рассмотрите. Поэтому я готов обсудить, Самир Рауфович, если есть вопросы, которые требуют обсуждения на нашем уровне.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За 3 недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за 1 неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
8: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
7: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
8: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
7: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
8: И они ожидаемо обратились к Минску.
7: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
8: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
7: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
8: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
7: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
8: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
7: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
8: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
7: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
8: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
7: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
8: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
7: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
8: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
7: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
8: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
7: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
8: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
7: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние 1000 тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
8: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
7: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
8: Слушай, я тут немного сомневаюсь. Отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
7: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
8: Жуткая картина.
7: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
8: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
7: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
8: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
7: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
8: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
7: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
8: А независимые частные заправки?
7: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
8: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
7: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку,

0: причастники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива, а попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
1: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
0: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
1: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
0: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
1: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
0: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
1: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
0: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
1: Которое привязано к российским оптовым ценам?
0: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы. И везде работают грузовики на дорогом дизеле.
1: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
0: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
1: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
0: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
1: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
0: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
1: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
0: А через Астрахань упал на 25%.
1: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
0: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
1: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
0: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
1: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26-го года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
0: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
1: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
0: Что будет дальше?
1: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
0: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Новости союзного государства.
1: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
2: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну, он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
1: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
3: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность.
1: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
4: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
1: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
5: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так раньше соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
1: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными, 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
7: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь у очі Україні.
6: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
8: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
6: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
9: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
6: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио Сигнал.
6: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, которое запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действуют и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
10: В каком состоянии находится?
11: Кони тощие.
10: кони тощие, эти бедные вот, эти олени все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном. Мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
11: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
10: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
6: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
12: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
6: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что Майонтак незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитирую. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
13: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, я как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
6: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
15: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер. Сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
16: «У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений».
6: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
17: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по-моему, автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
6: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Премьер-министр Александр Турчин об исторических связях Беларуси и Азербайджана.
18: Мы сегодня проводим очередное заседание нашей межправительственной комиссии. Я, пользуясь случаем, Самировович, хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в ее работе. Об эффективности работы нашей комиссии можно судить или сделать вывод, что она работает эффективно по тем фактам, что любые вопросы, которые у нас возникают, они всегда решаются как раз на уровне комиссии. Мы их не выносим ни на уровень премьер-министров, ни на уровень глав наших государств. И поэтому я хотел бы поблагодарить наших сопредседателей за их работу и надеюсь, что и в дальнейшем комиссия будет столь же эффективно работать. Беларусь и Азербайджан – это ни для кого не секрет. Исторически связывают очень тесные связи. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. И, конечно, такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам, президентам наших стран, уважаемым Ильхаму Гейдаровичу и Александру Григорьевичу. Поэтому и задача наша, и правительств наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
20: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
19: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяча», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
2: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
19: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
21: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, какие-то не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
19: Потери захваченных ранее земель зафиксированы впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм на фронте.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
22: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
6: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллетпрома, Лазаревич заявила, цитирую, «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
3: Первый проект, такой комплексный, которым мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленной нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
6: Прогорит или выгорит идея руководства Беллетпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер, братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
4: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту. Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать».
1: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже 4 родственников – зять, 2 брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
4: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
1: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
4: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких, готовых пойти воевать. Но в итоге на подписание документов пошли только 3 ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
1: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
4: Очень редко выходит на связь, смски от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам? Поначалу он почаще звонил, сам сказал, на мам обещали очень много, а на самом деле этого нет. Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал, получается, я себя продал за 2,5 миллиона.
1: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
5: 2.
7: До.
5: 3.
7: Тин.
5: 4.
7: Чар.
5: 5.
7: Пять.
5: Шесть.
7: Че.
5: Семь.
7: Сад.
5: Восемь.
7: Ат.
5: Девять.
7: Но.
5: Десять.
7: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
8: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
23: Оценивая свершившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
8: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
23: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
8: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
24: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
8: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
25: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
8: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
9: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Курорты под звуки ПВО, отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
10: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
11: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
1: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
12: Кто-то может сказать, что я езблю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
13: практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Козер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных Водах. Туристы крайне недовольны.
15: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
0: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом, хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
17: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали и открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, но прежде всего это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк».
2: Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти 10-дневные военные сборы. Без этой отметки – переход в 11-дневные военные сборы. Без этой отметки – переход в 11 класс просто невозможен.
6: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
2: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
6: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?

0: Совершенно справедливый вопрос.
1: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
0: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
1: Учителя ОБЖ.
0: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
1: Ну да, реалии холодной войны.
0: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
1: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих-контрактников.
0: Бывает такое, да?
1: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
0: Ну, звучит логично.
1: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
0: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
1: В смысле?
0: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
1: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
0: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
1: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок?
0: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
1: Какой?
0: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
1: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
0: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
1: Опять отчеты.
0: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
1: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
0: Ну да.
1: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
0: И мотивация исчезает.
1: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
0: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
1: Ты про оборудование?
0: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
1: Да ладно, до сих пор.
0: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
1: Которые уже страшно надевать на лицо.
0: Приходится объяснять тактику современного

0: даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
1: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников, нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов. Бинты стирают и скручивают заново.
0: Стирают бинты? Какой кошмар.
1: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
0: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
1: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
0: То есть вообще разные вещи?
1: У них разная конструкция, совершенно другие системы крепления, иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
0: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
1: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
0: Что случается гораздо чаще.
1: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
0: На маршировку.
1: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
0: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
1: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
0: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
1: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых, разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
0: То есть по умолчанию для мальчиков.
1: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
0: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
1: Звучит как мечта.
0: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
1: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
0: Почему же?
1: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
0: Ну, логично.
1: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
0: Да ладно?
1: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
0: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
1: Точно.

0: четко дает понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
1: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
0: С какой?
1: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
0: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
1: А нормативы одни для всех.
0: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
1: У них на это нет времени.
0: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
1: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
0: А он физически не может этого сделать?
1: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
0: Это чувство глубокой неполноценности.
1: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
0: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
1: Бытовые условия.
0: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
1: Ранние подъемы, холод.
0: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
1: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
0: О, да, классика.
1: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
0: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
1: Как это работает с точки зрения науки?
0: Да, спецназ действительно тренирует в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно. Как напрямую угрозу выживанию.
1: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
0: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
1: И что делает кортизол?
0: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
1: Поразительно.
0: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
1: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
0: в точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль, это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
1: И этот страх убивает инициативу.
0: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
1: До скорого.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
4: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
3: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
5: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
3: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
5: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
3: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
6: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
3: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
7: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
3: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
8: Это уже часто и густо. Продают нам неликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
9: а я в Еврооптике курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
10: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
9: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
10: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Наручники и бутылка вместо туалета. Парни из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой в палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
12: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Не знаю, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
11: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
13: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
11: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественное осколочное ранение, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
14: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
11: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич об итогах прошедшего в Астане саммита ЕАЭС.
16: Вы знаете, планирующийся, как, в общем, достаточно в таком спокойном режиме нынешний вот саммит, да, нынешнее заседание, он на самом деле перешел в очень сложную дискуссию и затронул глобальные проблемы. И проблемы эти поднял глава нашего государства, наверное, совершенно неожиданно не для нас, но для глав других государств. А в частности, президент, обсуждая вопросы по международной активности, привлечению статуса наблюдателей, предоставления, присоединению к нашему Евразийскому Союзу, президент сказал, что нам вообще на эту тему надо посмотреть очень пристально. В Евразийский Союз надо, чтобы вступать было сложно. И если мы предоставляем какие-либо статусы, наблюдатель, либо заключаем соглашение, мы должны четко просчитывать последствия как для Евразийского Союза, так и для наших партнеров. То есть любое присоединение, любой статус, он должен давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
17: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
0: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
18: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это троп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
0: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
19: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
20: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
2: 2.
21: До.
2: 3.
21: Тин.
2: 4.
21: Чар.
2: 5.
21: Пач.
2: 6.
21: Че.
2: 7.
21: Сат.
2: 8.
21: Ат.
2: 9.
21: Но.
2: 10.
21: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Из первых уст.
23: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
24: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
2: Новости регионов на радиосигнал.
20: Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Борисова. Напомню, 2-3 июня в приемное отделение инфекционной райбольницы поступило 30 детей с идентичными жалобами и симптомами – тошнота, рвота, высокая температура. Следователи уже провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образований. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировке продуктов. Также назначен ряд экспертных исследований. Дополнительно установлены еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, и стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны, заявили в милиции. В Минске автомобиль столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось днем 4 июня. По данным инспекторов ГАИ, 61-летний водитель УАЗ ехал по проспекту Пушкина. Вблизи здания номер 66 при перестроении он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в троллейбус. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели 81-летнюю пассажирку общественного транспорта. От госпитализации женщина отказалась. Водители транспортных средств и другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались. В крови умершего жителя Полоцка обнаружили дозу алкоголя выше условно-смертельной. Тело 54-летнего палачанина обнаружили в его квартире. Исследование показало, что концентрация этилового спирта в крови мужчины составила 7,1 промилле. Как отметили специалисты, условно-смертельной дозой для взрослого человека считается концентрация свыше 3-5 промилле. Во время экспертизы также выявили признаки, характерные для острого алкогольного отравления. Нарушение сверхсветового свертываемости крови, острое венозное полнокровие внутренних органов, а также отек головного мозга и его оболочек. С учетом результатов экспертизы и данных осмотра места происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. По информации ГКС, горожанин при жизни систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него сформировалась высокая толерантность к спиртному. Это и позволило организму функционировать даже при критической концентрации алкоголя в крови. Однако в итоге все привело к параличу жизненно важных центров и летальному исходу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Важный сигнал.
20: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
1: «У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными». И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе. Пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
20: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
4: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и зная, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
20: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по Узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
5: Скорая приехала, стёлку поубивала.
3: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
6: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
3: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Бегло сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Студент Академии управления при президенте Республики Беларусь Егор Кривецкий о создании первого студенческого финансового отряда в стране.
4: Вообще, студенческий отряд у нас молодой. Он создан буквально в декабре 2025 года при поддержке Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и самого Банка развития. Вот создался такой проект, как первый республиканский студенческий финансовый отряд развития. Вообще, это был пилотный проект, но вот сейчас уже, как я знаю, что проект будет расширяться, и расширяется он на просторах всей Беларуси, то есть в областных городах, где есть филиалы Банка развития.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
6: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
5: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
6: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
5: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
7: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
8: Если не болеть.
7: Если не болеть.
8: Да, таблетки дорогие.
7: А если очень заболеть, что делать?
8: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
7: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
8: Я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
7: Угу.
8: Как, вот знаете, такое 3D.
7: Ну да,
8: мы
7: в
8: сейчас
7: очках
8: живем.
7: Таких,
8: нет,
7: да?
8: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
7: Доживаю.
5: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
9: Что я еще работаю на четырех работах.
7: А вы еще и работаете на четырех работах?
9: Я вынуждена работать.
7: А кем вы работаете на четырех работах?
9: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
5: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами могут только мечтать.
10: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
11: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
12: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
13: Ну, и, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
5: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
14: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
15: Скорая приехала, Стёпу-то убивала.
0: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
16: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
0: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Бегло сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
6: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
5: Ну да, звучит как мечта.
6: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
5: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
6: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
5: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
6: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
5: 100%.
6: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
5: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
6: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
5: Ого!
6: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
7: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
6: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
7: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
6: Так.
7: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
6: Ну, логично, да.
7: И то же самое происходит с людьми в Беларуси.
5: Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять 3 линиями вместо одной.
6: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
5: Да, общество это сильно осуждало.
6: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
5: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
6: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
5: Это точно.
6: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
5: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
6: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
5: Какой?
6: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
5: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
6: Но это вполне справедливо.
5: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
6: Угу.
5: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
6: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
5: Ага, типичный стереотип.
6: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
5: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
6: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
5: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
6: Допустим.
5: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
6: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
5: То есть маржа предприятия сжимается?
6: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
8: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
6: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
8: А насколько все серьезно в цифрах?
6: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
8: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
6: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
8: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
6: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
8: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
6: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
8: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
6: 14 человек на

0: Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
1: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
0: Но разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
1: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
0: Да, это логично.
1: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
0: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
1: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
0: Замкнутый круг.
1: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
0: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
1: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
0: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
1: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
0: И как? Работает?
1: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
0: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
1: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
0: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
1: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
0: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
1: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
0: Да уж.
1: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
0: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
1: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
0: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
1: Никак.
0: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
1: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
0: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.

0: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
1: То есть перекуры становятся длиннее?
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
1: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
1: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
0: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
1: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
0: Отличная аналогия.
1: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
1: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Востоковед Алексей Маслов о том, что Марко Поло мог никогда не бывать в Китае.
4: Что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент – это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Но у Марко Поло этого нет. И так далее. Очень много странных упущений. Другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, на своем языке.
2: Важный сигнал.
5: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
6: В отрасли немало предприятий проблемных. И мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
5: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
6: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Маготекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
5: Прогорит или выгорит идея руководства Беллегпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
8: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
7: Ну да.
8: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
7: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
8: Ой, ну какого диктата?
7: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
8: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
7: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
8: Ага.
7: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
8: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
7: Разве?
8: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
7: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
8: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
7: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
8: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
7: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
8: Угу.
7: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
8: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
7: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
8: Допустим.
7: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергия. Эмиссия строго 21 миллион монет. И не сатоши больше.
8: Хорошо. Слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
7: В чем же здесь больше дурак?
8: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
7: Ну, подожди.
8: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
7: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
8: Угу.
7: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
8: И каким же образом мы просто живем?
7: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
8: Но это стимулирует экономику.
7: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
8: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
7: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
8: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
7: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
8: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
7: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
8: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль, мы проходили это во время Великой депрессии.
7: Но это крайности.
8: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
7: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
8: Амазон хотя бы продавал книги.
7: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
8: Стейблкоины.
7: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
8: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
7: Я с этим категорически не согласен.
8: Ну, подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
7: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
8: О, да, любимая тема политиков.
7: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
8: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
7: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
8: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
7: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
8: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
7: Ну, это экстремальный сценарий развития.
8: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
7: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
8: защите прав через спекулятивный токен.
7: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартсон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
8: Опять романтика пошла.
7: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
8: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
7: Это плата за самосуверенитет.
8: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
7: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
8: А проблема криминала?
7: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
8: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
7: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
8: И что это изменило фундаментально?
7: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
8: Она обслуживает реальный сектор экономики.
7: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
8: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
7: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама. Но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней. Куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
8: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
7: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
8: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
7: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
8: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
7: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о главной задаче сельхозпроизводства страны.
9: Беларусь, в первую очередь, это один из основных игроков продовольствия в мире. И нам сегодня необходимы вот эти площадки и поля встреч для того, чтобы обозначать наше участие в мировой продовольственной безопасности. И сегодня присутствие, так сказать, и представителя Агрошос в том плане, что мы сегодня должны ориентироваться цели и задачи, что сегодня творится в мире. А наше сельхозпроизводство, оно развивается достаточно уверенными шагами, должно в конечном итоге влиться в общую продовольственную, так сказать, программу всего мира, потому что мы одни из крупнейших экспортеров сегодня сухого молока, сухого цельного молока, масла, отдельных продуктов питания по всему миру. Конечно, рынок сегодня ограничивается и санкциями в том числе, но несмотря на эти достаточно сложные условия, производители сегодня в целом находят рынки, потому что продовольствие – это основа чего? Жизни, спокойствия, безопасности. Поэтому мы себя в этом чувствуем как бы уже, можно сказать, на коне. Поэтому тот уже уровень, который сегодня приезжает и будет общаться с нашими, так сказать, производителями, будто продуктов питания, техники, да, он знает и обозначает те задачи, которые в каком направлении должна двигаться Беларусь.
2: Важный сигнал.
10: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
11: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
10: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
11: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
10: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
12: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
13: Если не болеть.
12: Если не болеть.
13: Да, таблетки дорогие.
12: А если заболеть, что делать?
13: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
12: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
13: Я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
12: Угу.
13: Как, вот знаете, такое 3D.
12: Ну да,
13: мы сейчас живем.
12: Таких,
13: нет,
12: да?
13: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
12: Доживаю.
10: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
14: Что я еще работаю на 4 работах.
12: А вы еще и работаете на 4 работах.
14: Я вынуждена работать.
12: А кем вы работаете на 4 работах?
14: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
10: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
15: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
16: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
17: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
13: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
10: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
18: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней, и здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней, и самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
19: Эк.
2: 2.
19: До.
2: 3.
19: Тин.
2: 4.
19: Чар.
2: 5.
19: Пач.
2: 6.
19: Че.
2: 7.
19: Сат.
2: 8.
19: Ат.
2: 9.
19: Но.
2: 10.
19: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
10: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
20: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
10: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
20: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
10: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
20: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
10: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
0: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.

0: словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Гродненской области в суд направлено уголовное дело о коррупции в одном из предприятий агропромышленного комплекса. По данным прокуратуры, обвиняемый занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам в одном из филиалов крупного предприятия. С января 2025 года по январь 2026 он неоднократно получал денежные средства от представителя иностранной коммерческой структуры. Следствие считает, что деньги передавались за содействие в поставках продукции предприятия и увеличение объемов ее реализации в адрес иностранного контрагента. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 100 тысяч долларов. Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей. В Брославском районе задержали мужчину, которого подозревают в серии проникновений в дачные дома. Серия краж произошла в апреле текущего года. Неизвестный выбирал дачи и попадал внутрь разными способами. Выставлял оконные рамы, разбивал стекла или вырывал дверные пробои. Чаще всего он использовал пустующие дома как временное убежище. При этом хозяева нередко обнаруживали пропажу продуктов питания и алкогольных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Брославского района. Одним из ключевых доказательств стал отпечаток пальца на бутылке от спиртного, обнаруженный во время осмотра одного из мест преступления. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала полное совпадение с отпечатками задержанного. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу. В Глузском районе несовершеннолетний призывал в телеграм-чате булить сверстницу и ее родных. Отец школьницы обратился в милицию. Там выяснили, что травлей занимался 13-летний подросток. Он агитировал остальных направлять девочке сообщения оскорбительного содержания. Ответственность за подобное наступает с 14 лет, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Однако правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей мальчика признаки невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Тогда мать пострадавшей обратилась с гражданским иском в суд. Она просила признать недействительными, порочащими честь и достоинство ее дочери и ее самой сведения, распространенные малолетним в групповом чате мессенджера. Кроме того, еще и взыскать компенсацию морального вреда, возместить понесенные судебные расходы. Требования были предъявлены к матери подростка как законному представителю. В ходе заседания стороны достигли мирового соглашения, согласно которому мать писавшего оскорбления в чате мальчика обязалась выплатить по 500 рублей моральной компенсации матери и дочери, а также возместить 1710 рублей судебных расходов. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
4: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент — это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
5: Что я могу и без него, да?
4: Конечно.
5: Все делать.
4: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент — это замена. Mm-hmm. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
1: Важный сигнал.
0: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
6: Оценивая свершившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
0: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
6: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
0: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
7: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
0: Военные эксперты обратили внимание на некоторое противоречие. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
8: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
0: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о положительном эффекте от создания белорусско-азербайджанских совместных предприятий.
9: На самом деле я хочу с удовлетворением отметить, что в принципе все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются. И я хочу тоже нашим сказать азербайджанским коллегам большое спасибо на этом. Вы знаете, то, что вот мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхам Гейдаровичем, вот его позиция по, значит, углублению нашему взаимодействия путем создания совместных предприятий и на территории Азербайджана, конечно, оно дает свой эффект. Поэтому можно сказать и лифтостроение, машиностроение, и, конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение и партия наших машин для мусоровозов, пожарные машины. Это, безусловно, все решения уважаемого Ильхама Гейдаровича. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе сегодняшнего заседания, вы рассмотрите. Поэтому я готов обсудить, Хамир Рауфович, если есть вопросы, которые требуют обсуждения на нашем уровне.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
11: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
10: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
11: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
10: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
11: И они ожидаемо обратились к Минску.
10: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
11: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
10: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
11: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, ну, не знаю, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
10: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
11: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
10: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
11: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда мозырские НПЗ и «Нафтан» так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
10: Тут включается суровая математика. Внутри Белоруссии цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
11: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
10: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
11: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
10: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
11: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
10: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
11: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
10: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
11: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
10: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние 1000 тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
11: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
10: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
11: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
10: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
11: Жуткая картина.
10: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
11: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
10: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
11: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
10: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
11: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
10: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
11: А независимые частные заправки?
10: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
11: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
10: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
11: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
10: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
11: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
10: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
11: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
10: Это самое опасное заблуждение – думать, что

0: создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
1: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
0: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
1: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
0: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
1: Которое привязано к российским оптовым ценам?
0: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
1: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26 года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
0: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
1: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
0: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
1: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26 года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
0: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
1: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
0: А через Астрахань упал на 25%.
1: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
0: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
1: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
0: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
1: Да уж. Если подвести короткий итог... Рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
0: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
1: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
0: Что будет дальше?
1: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
0: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
3: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас

0: ситуация в корне изменилась, и теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика, в России начинают ощущаться огромные потери на фронте, народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну, он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
1: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
2: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность.
1: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
3: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
1: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
4: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так или иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
1: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными, 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
7: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
6: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
8: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
6: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитирую, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
9: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
6: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, которое запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Огинских среди всевозможных развлечений действуют и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
10: В каком состоянии находятся?
11: Кони тощие.
10: Кони тощие, это эти бедные вот, эти олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном. Мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
12: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот в навозе.
10: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
6: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров. Свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
11: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар сделать из больных животных представление еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
6: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что Майонтак незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитирую. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
13: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
6: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
15: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету?
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
16: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
6: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
17: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
6: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Премьер-министр Александр Турчин об исторических связях Беларуси и Азербайджана.
18: Мы сегодня проводим очередное заседание нашей межправительственной комиссии. Я, пользуясь случаем, Самир Иванович, хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в ее работе. Об эффективности работы нашей комиссии можно судить или сделать вывод, что она работает эффективно по тем фактам, что любые вопросы, которые у нас возникают, они всегда решаются как раз на уровне комиссии. Мы их не выносим ни на уровень премьер-министров, ни на уровень глав наших государств. И поэтому я хотел бы поблагодарить наших сопредседателей за их работу и надеюсь, что и в дальнейшем комиссия будет столь же эффективно работать. Беларусь и Азербайджан – это ни для кого не секрет. Исторически связывают очень тесные связи. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. И, конечно, такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам, президентам наших стран, уважаемым Ильхаму Гейдаровичу и Александру Григорьевичу. Поэтому и задача наша, и правительство наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
20: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
19: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
21: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
19: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
0: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, какие-то не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
19: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23-го года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм. На фронте.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
2: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
6: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
2: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
6: Прогорит или выгорит идея руководства Беллектпрома одеть всю Беларусь белорусская и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер, братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
3: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту. Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать».
1: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже четверо родственников – зять, два брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
3: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
1: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
3: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких, готовых пойти воевать. Но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
1: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
3: Очень редко выходит на связь, смски от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам? Поначалу он почаще звонил, сам сказал: «На мам обещали очень много, а на самом деле этого нет». Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал: «Получается, я себя продал за 2,5 миллиона».
1: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
5: 2.
4: До.
5: 3.
4: Тин.
5: 4.
4: Чар.
5: 5.
4: Пач.
5: 6.
4: Че.
5: 7.
4: Сат.
5: 8.
4: Ат.
5: 9.
4: Но.
5: 10.
4: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Важный сигнал.
22: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
23: Оценивая свершившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
22: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
23: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
22: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
24: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
22: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
25: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
22: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ.
8: Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
15: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представители Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
8: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Новости союзного государства. Курорты под звуки ПВО, отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак ВПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
10: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
11: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
9: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
12: Кто-то может сказать, что я езблю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
13: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
9: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Козер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных водах. Туристы крайне недовольны.
0: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете. Ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
9: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом, хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
16: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали и открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечом сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, но прежде всего это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти десятидневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
18: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
17: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
18: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
17: Совершенно справедливый вопрос.
18: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
17: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
18: Учителя ОБЖ.
17: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
18: Ну да, реалии холодной войны.
17: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
18: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих контрактников.
17: Бывает такое, да?
18: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
17: Ну, звучит логично.
18: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
17: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
18: В смысле?
17: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
18: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
17: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
18: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок.
17: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
18: Какой?
17: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
18: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
17: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
18: Опять отчеты.
17: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
18: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
17: Что ты имеешь в виду?
18: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
17: Ну да.
18: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
17: И мотивация исчезает.
18: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
17: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
18: Ты про оборудование?
17: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
18: Да ладно, до сих пор.
17: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
18: Которые уже страшно надевать на лицо.
17: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
18: Слушай, ну, это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
17: Отличная аналогия.
18: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?

0: И аргумент, а почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
1: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
0: То есть вообще разные вещи?
1: У них разная конструкция, совершенно другие системы крепления, иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал на диване старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
2: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
1: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
2: Что случается гораздо чаще.
1: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
2: На маршировку.
1: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
2: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
1: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
2: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
1: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
2: То есть по умолчанию для мальчиков.
1: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
2: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
1: Звучит как мечта.
2: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
1: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
2: Почему же?
1: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
2: Ну, логично.
1: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
2: Да ладно.
3: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
2: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
3: Точно.
2: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
3: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
2: С какой?
3: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
2: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
1: А нормативы одни для всех.
2: Да. И формально, конечно, существует...

0: медицинские справки и освобождение. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
1: У них на это нет времени.
0: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
1: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
0: А он физически не может этого сделать?
1: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
0: Это чувство глубокой неполноценности.
1: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
0: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
1: Бытовые условия.
0: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
1: Ранние подъемы, холод.
0: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
1: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
0: О, да, классика.
1: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
0: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
1: Как это работает с точки зрения науки?
0: Да, спецназ действительно тренирует в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно. Как напрямую угрозу выживанию.
1: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
0: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
1: И что делает кортизол?
0: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
1: Поразительно.
0: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
1: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
0: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
1: И этот страх убивает инициативу.
0: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
1: До скорого.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Куда идет? ждет молодежь. Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
4: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
3: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
5: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
3: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
5: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
3: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
6: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
3: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радио «Сигнал».
3: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
7: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
3: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
8: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
9: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
3: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
10: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
3: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
12: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Не знаю, вот такие же содержащиеся себя под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
11: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
13: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
11: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
14: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для решения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
11: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич об итогах прошедшего восстания саммита ЕАС.
16: Вы знаете, планирующийся, как, в общем, достаточно в таком спокойном режиме нынешний вот саммит, да, нынешнее заседание, он на самом деле перешел в очень сложную дискуссию и затронул глобальные проблемы. И проблемы эти поднял глава нашего государства, наверное, совершенно неожиданно не для нас, но для глав других государств. А в частности, президент, обсуждая вопросы по международной активности, привлечению статуса наблюдателей, предоставления, присоединению к нашему Евразийскому Союзу, президент сказал, что нам вообще на эту тему надо посмотреть очень пристально. В Евразийский союз надо, чтобы вступать было сложно. И если мы предоставляем какие-либо статусы, наблюдатель, либо заключаем соглашение, мы должны четко просчитывать последствия как для Евразийского союза, так и для наших партнеров. То есть любое присоединение, любой статус, он должен давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
18: Мінському гауляйтеру Лукашенку: «Прес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь у очі Україні».
17: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
19: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
17: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
20: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы, особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
17: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали!
18: Один.
0: Ик.
18: Два.
0: До.
18: Три.
0: Тин.
18: Четыре.
0: Чар.
18: Пять.
0: Пач.
18: Шесть.
0: Че.
18: Семь.
0: Сад.
18: Восемь.
0: Ат.
18: Девять.
0: Но.
18: Десять.
0: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
15: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
21: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
2: Новости регионов на радиосигнал.
17: Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Борисова. Напомню, 2-3 июня в приемное отделение инфекционной райбольницы поступило 30 детей с идентичными жалобами и симптомами – тошнота, рвота, высокая температура. Следователи уже провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образований. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировке продуктов. Также назначен ряд экспертных исследований. Дополнительно установлены еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, и стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны, заявили в милиции. В Минске автомобиль столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось днем 4 июня. По данным инспекторов ГАИ, 61-летний водитель УАЗ ехал по проспекту Пушкина. Вблизи здания номер 66 при перестроении он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в троллейбус. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели 81-летнюю пассажирку общественного транспорта. От госпитализации женщина отказалась. Водители транспортных средств и другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались. В крови умершего жителя Полоцка обнаружили дозу алкоголя выше условно-смертельной. Тело 54-летнего палачанина обнаружили в его квартире. Исследование показало, что концентрация этилоспирта в крови мужчины составила 7,1 промилле. Как отметили специалисты, условно-смертельной дозой для взрослого человека считается концентрация свыше 3-5 промилле. Во время экспертизы также выявили признаки, характерные для острого алкогольного отравления. Нарушение свертываемости крови, острое венозное полнокровие внутренних органов, а также отек головного мозга и его оболочек. С учетом результатов экспертизы и данных осмотра места происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. По информации ГКС, горожанин при жизни систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него сформировалась высокая толерантность к спиртному. Это и позволило организму функционировать даже при критической концентрации алкоголя в крови. Однако в итоге все привело к параличу жизненно важных центров и летальному исходу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
17: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
1: «У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными». И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
17: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
4: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
17: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
22: Но
2: Новости союзного государства.
5: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по Узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
6: Скорая приехала, Стёпу-то убивала.
5: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
22: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
5: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Бегло сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Студент Академии управления при президенте Республики Беларусь Егор Кривецкий о создании первого студенческого финансового отряда в стране.
4: Вообще, студенческий отряд у нас молодой. Он создан буквально в декабре 2025 года при поддержке Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и самого Банка развития. Вот создался такой проект, как первый республиканский студенческий финансовый отряд развития. Вообще, это был пилотный проект, но вот сейчас уже, как я знаю, что проект будет расширяться, и расширяется он на просторах всей Беларуси, то есть в областных городах, где есть филиалы Банка развития.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
6: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
5: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. «Простыми словами, Беларусь стремительно стареет», — объяснила Артеменко.
6: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
5: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
7: Хватает ли этих денег
8: хватает,
7: на то, чтобы…
8: если не болеть.
7: Если не болеть.
8: Да, таблетки дорогие.
7: А если заболеть, что делать?
8: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
7: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
8: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
7: Угу.
8: Как, вот знаете, такое 3D.
7: Ну да,
8: мы
7: в
8: сейчас
7: очках
8: живем.
7: Таких,
8: нет,
7: да?
8: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
7: Доживаю.
5: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
9: Что я еще работаю на четырех работах.
7: А вы еще и работаете на четырех работах?
9: Я вынуждена работать.
7: А кем вы работаете на четырех работах?
9: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
5: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
10: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
11: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
12: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
13: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
5: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
14: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
15: Скорая приехала, Стёпу-то убивала.
0: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
16: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
0: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Бегло сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
6: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
5: Ну да, звучит как мечта.
6: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
5: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
6: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
5: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
6: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
5: 100%.
6: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
5: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
6: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
5: Ого!
6: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
7: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
6: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
7: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
6: Так.
7: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
6: Ну, логично, да.
7: И то же самое происходит с людьми в Беларуси.
5: Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
6: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
5: Да, общество это сильно осуждало.
6: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
5: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
6: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
5: Это точно.
6: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
5: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
6: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
5: Какой?
6: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
5: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
6: Но это вполне справедливо.
5: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
6: Угу.
5: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
6: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
5: Ага, типичный стереотип.
6: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
5: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
6: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
5: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
6: Допустим.
5: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
6: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
5: То есть маржа предприятия сжимается?
6: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
8: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
6: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
8: А насколько все серьезно в цифрах?
6: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
8: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
6: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
8: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
6: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
8: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
6: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
8: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
6: 14 человек на место?
8: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
6: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
8: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
6: То есть школы, больницы.
8: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
6: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу

0: или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
1: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
0: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
1: Замкнутый круг.
0: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
1: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
0: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
1: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
0: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
1: И как? Работает?
0: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
1: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
0: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
1: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
0: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
1: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
0: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
1: Да уж.
0: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
1: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
0: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
1: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
0: Никак.
1: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
0: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
1: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
0: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
1: То есть перекуры становятся длиннее?
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
1: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
1: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административный

0: Народное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
1: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
0: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
1: Отличная аналогия.
0: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
1: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
0: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
1: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Востоковед Алексей Маслов о том, что Марко Поло мог никогда не бывать в Китае.
4: Что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент – это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Но у Марко Поло этого нет. И так далее. Очень много странных упущений. Другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, на своем языке.
2: Важный сигнал.
5: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
6: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
5: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую, «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
6: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленной нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
5: Прогорит или выгорит идея руководства Беллегпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
8: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
7: Ну да.
8: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
7: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
8: Ой, ну какого диктата?
7: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
8: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
7: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
8: Ага.
7: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
8: Подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
9: Разве?
8: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
9: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
8: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
9: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
8: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
9: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
8: Угу.
9: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
8: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
9: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
8: Допустим.
9: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергия. Эмиссия строго 21 миллион монет. И не сатоши больше.
8: Хорошо. Слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
9: В чем же здесь больше дурак?
8: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
9: Ну, подожди.
8: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
9: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
8: Угу.
9: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
8: И каким же образом мы просто живем?
9: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
8: Но это стимулирует экономику.
9: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
8: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
9: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
8: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
9: То есть инфляция — это стимул избавляться от денег?
8: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин — главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
9: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
8: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
9: Но это крайности.
8: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
9: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
8: Амазон хотя бы продавал книги.
9: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
8: Стейблкоины.
9: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
8: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
9: Я с этим категорически не согласен.
8: Ну, подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
9: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
8: О, да, любимая тема политиков.
9: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии эквайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
8: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
9: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
8: Банками, коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
9: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
8: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
9: Ну, это экстремальный сценарий развития.
8: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
9: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
8: Защите прав через спекулятивный токен.
9: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
8: Опять романтика пошла.
9: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
8: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
9: Это плата за самосуверенитет.
8: 20% всех биткоинов в мире уже утеряно безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на 8 миллиардов долларов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
9: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
8: А проблема криминала?
9: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
8: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
9: Я совершенно не убежден этой линии аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
8: И что это изменило фундаментально?
9: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
8: Она обслуживает реальный сектор экономики.
9: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
8: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
9: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама. Но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней. Куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
8: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично. И технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
9: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
8: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
9: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
8: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
9: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о главной задаче сельхозпроизводства страны.
10: Белоруссия, в первую очередь, это один из основных игроков продовольствия в мире. И нам сегодня необходимы вот эти площадки и поля встреч для того, чтобы обозначать наше участие в мировой продовольственной безопасности. И сегодня присутствие, так сказать, и представителя Агрошос в том плане, что мы сегодня должны ориентироваться цели и задачи, что сегодня творится в мире. А наше сельхозпроизводство, оно развивается достаточно уверенными шагами, должно в конечном итоге влиться в общую продовольственную, так сказать, программу всего мира, потому что мы одни из крупнейших экспортеров сегодня сухого молока, сухого цельного молока, масла, отдельных продуктов питания по всему миру. Конечно, рынок сегодня ограничивается и санкциями в том числе, но несмотря на эти достаточно сложные условия, производители сегодня в целом находят рынки, потому что продовольствие – это основа чего? Жизни, спокойствия, безопасности. Поэтому мы себя в этом чувствуем как бы уже, можно сказать, на коне. Поэтому тот уже уровень, который сегодня приезжает и будет общаться с нашими, так сказать, производителями, будто продуктов питания, техники, да, он знает и обозначает те задачи, которые, в каком направлении должна двигаться Беларусь.
2: Важный сигнал.
11: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
12: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
11: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
12: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
11: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
13: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
14: Если не болеть.
13: Если не болеть.
14: Да, таблеты дорогие.
13: А если заболеть, что делать?
14: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
13: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
14: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
13: Угу.
14: Как, вот знаете, такое 3D.
13: Ну да,
14: мы
13: в
14: сейчас
13: очках
14: живем.
13: Таких,
14: нет,
13: да?
14: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
13: Доживаю.
11: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
15: Что я еще работаю на 4 работах.
13: А вы еще и работаете на 4 работах?
15: Я вынуждена работать.
13: А кем вы работаете на 4 работах?
15: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
13: Угу.
11: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
16: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
17: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
18: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
19: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
11: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
20: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
2: 2.
21: До.
2: 3.
21: Тин.
2: 4.
21: Чар.
2: 5.
21: Пач.
2: 6.
21: Че.
2: 7.
21: Сат.
2: 8.
21: Ат.
2: 9.
21: Но.
2: 10.
21: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
11: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
22: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
11: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
22: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
11: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
22: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
11: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
23: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
11: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
5: В Гродненской области в суд направлено уголовное дело о коррупции в одном из предприятий агропромышленного комплекса. По данным прокуратуры, обвиняемый занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам в одном из филиалов крупного предприятия. С января 2025 года по январь 2026 он неоднократно получал денежные средства от представителя иностранной коммерческой структуры. Следствие считает, что деньги передавались за содействие в поставках продукции предприятия и увеличение объемов ее реализации в адрес иностранного контрагента. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 100 тысяч долларов. Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей. В Брославском районе задержали мужчину, которого подозревают в серии проникновений в дачные дома. Серия краж произошла в апреле текущего года. Неизвестный выбирал дачи и попадал внутрь разными способами. Выставлял оконные рамы, разбивал стекла или вырывал дверные пробои. Чаще всего он использовал пустующие дома как временное убежище. При этом хозяева нередко обнаруживали пропажу продуктов питания и алкогольных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Брославского района. Одним из ключевых доказательств стал отпечаток пальца на бутылке от спиртного, обнаруженный во время осмотра одного из мест преступления. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала полное совпадение с отпечатками задержанного. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу. В Глузском районе несовершеннолетний призывал в телеграм-чате булить сверстницу и ее родных. Отец школьницы обратился в милицию. Там выяснили, что травлей занимался 13-летний подросток. Он агитировал остальных направлять девочке сообщения оскорбительного содержания. Ответственность за подобное наступает с 14 лет, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Однако правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей мальчика признаки невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Тогда мать пострадавшей обратилась с гражданским иском в суд. Она просила признать недействительными, порочащими честь и достоинство ее дочери и ее самой сведения, распространенные малолетним в групповом чате мессенджера. Кроме того, еще и взыскать компенсацию морального вреда, возместить понесенные судебные расходы. Требования были предъявлены к матери подростка как законному представителю. В ходе заседания стороны достигли мирового соглашения, согласно которому мать писавшего оскорбления в чате мальчика обязалась выплатить по 500 рублей моральной компенсации матери и дочери, а также возместить 1710 рублей судебных расходов. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
0: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент — это работа над собой. это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
1: Что я могу и без него, да?
0: Конечно.
1: Все делать.
0: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент — это замена. Mm-hmm. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
2: Важный сигнал.
11: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
4: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
11: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
4: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
11: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
6: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
11: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
7: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
11: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о положительном эффекте от создания белорусско-азербайджанских совместных предприятий.
8: На самом деле я хочу с удовлетворением отметить, что в принципе все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются. И я хочу тоже нашим сказать азербайджанским коллегам большое спасибо на этом. Вы знаете, то, что вот мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхам Гейдаровичем, вот его позиция по, значит, углублению нашему взаимодействия путем создания совместных предприятий и на территории Азербайджана, конечно, оно дает свой эффект. Поэтому можно сказать и лифтостроение, машиностроение, и, конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение и партия наших машин для мусоровозов, пожарные машины. Это, безусловно, все решения уважаемого Ильхама Гейдаровича. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе сегодняшнего заседания, вы рассмотрите. Поэтому я готов обсудить, Самир Рауфович, если есть вопросы, которые требуют обсуждения на нашем уровне.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
10: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
9: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
10: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
9: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
10: И они ожидаемо обратились к Минску.
9: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
10: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
9: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
10: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
9: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
10: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
9: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
10: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
9: Тут включается суровая математика. Внутри Белоруссии цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
10: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
9: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
10: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
9: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
10: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
9: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
10: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
9: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
10: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
9: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние 1000 тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
10: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
9: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
10: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
9: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
10: Жуткая картина.
9: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
10: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
9: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
10: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
9: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
10: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
9: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
10: А независимые частные заправки?
9: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
10: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
9: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
10: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
9: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
10: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
9: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
10: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
9: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
10: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
9: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
10: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
9: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
10: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтил?

0: заводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
1: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26 года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
0: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
1: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
0: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
1: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26 года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
0: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
1: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
0: А через Астрахань упал на 25%.
1: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
0: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
1: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
0: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
1: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
0: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
1: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
0: Что будет дальше?
1: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
0: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
3: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась, и теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика, в России начинают ощущаться огромные потери на фронте, народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну. Он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
2: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
4: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все.

0: Мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность.
1: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее простил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
2: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
1: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
3: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так или иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
1: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными, 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
6: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
5: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
7: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
5: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
8: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы, особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
5: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, которое запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действуют и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
9: В каком состоянии находятся?
10: Кони тощие.
9: Кони тощие, это эти бедные вот, эти олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними, я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном, мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
11: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот в навозе.
9: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
5: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
12: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление, еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, Хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
5: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что Майонтак незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитируем: «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
10: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
5: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
7: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
13: «У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений».
5: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
14: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
5: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: премьер-министр Александр Турчин об исторических связях Беларуси и Азербайджана.
16: Мы сегодня проводим очередное заседание нашей межправительственной комиссии. Я, пользуясь случаем, Самир Иванович, хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в ее работе. Об эффективности работы нашей комиссии можно судить или сделать вывод, что она работает эффективно по тем фактам, что любые вопросы, которые у нас возникают, они всегда решаются как раз на уровне комиссии. Мы их не выносим ни на уровень премьер-министров, ни на уровень глав наших государств. И поэтому я хотел бы поблагодарить наших сопредседателей за их работу и надеюсь, что и в дальнейшем комиссия будет столь же эффективно работать. Беларусь и Азербайджан – это ни для кого не секрет. Исторически связывают очень тесные связи. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. И, конечно, такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам, президентам наших стран, уважаемым Ильхаму Гейдаровичу и Александру Григорьевичу. Поэтому и задача наша, и правительство наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
18: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
17: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяча», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
19: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
17: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
20: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, какие-то не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
17: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы Телеграм на фронте.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
0: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
5: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
0: Первый проект, такой комплексный, которым мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Маготекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
5: Прогорит или выгорит идея руководства Беллегпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер, братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
3: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту. Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать».
1: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже 4 родственников – зять, 2 брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
3: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
1: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
3: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких, готовых пойти воевать. Но в итоге на подписание документов пошли только 3 ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
1: Реально ли студент служит?
4: Важный сигнал.
21: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
22: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
21: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
22: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
21: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
23: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
21: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
6: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
21: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
9: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представители Китайской Народной Республики, наших друзей. Но учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Курорты под звуки ПВО, отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
11: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
24: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
8: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
2: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
7: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами по всему городу. Просто объявления в опасности, иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
8: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Козер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных Водах. Туристы крайне недовольны.
10: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
8: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом, хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
12: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали или открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, ну, прежде всего, это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти 10-дневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
5: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
13: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
5: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
13: Совершенно справедливый вопрос.
5: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
13: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
5: Учителя ОБЖ.
13: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
5: Ну да, реалии холодной войны.
13: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
5: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих-контрактников.
13: Бывает такое, да?
5: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
13: Ну, звучит логично.
5: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
13: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
5: В смысле?
13: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
5: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
13: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
5: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок?
13: в точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
5: Какой?
13: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
5: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
13: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
5: Опять отчеты.
13: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
5: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
13: Что ты имеешь в виду?
5: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
13: Ну да.
5: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
13: И мотивация исчезает.
5: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
13: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
5: Ты про оборудование?
13: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
5: Да ладно, до сих пор.
13: Серьезно? А средства защиты – это старые, потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
5: Которые уже страшно надевать на лицо.
13: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
5: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
13: Отличная аналогия.
5: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
13: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников. Нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов. Бинты стирают и скручивают заново.
5: Стирают бинты? Какой кошмар.
13: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
5: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
13: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
5: То есть вообще разные вещи?
13: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал на диване старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
5: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
13: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
5: Что случается гораздо чаще.
13: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака, как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП. Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
14: На маршировку.
13: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
14: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
13: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
14: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
13: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
14: То есть по умолчанию для мальчиков.
13: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.

0: спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
1: Ну, логично.
0: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
1: Да ладно?
2: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
1: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
2: Точно.
1: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
2: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
1: С какой?
2: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
1: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
2: А нормативы одни для всех.
1: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
2: У них на это нет времени.
1: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
2: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
1: А он физически не может этого сделать?
2: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
1: Это чувство глубокой неполноценности.
2: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
1: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
2: Бытовые условия.
1: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
2: Ранние подъемы, холод.
1: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
2: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
1: О, да, классика.
2: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
1: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
2: Как это работает с точки зрения науки?
1: Да, спецназ действительно тренирует в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно

0: Внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно, как напрямую угрозу выживанию.
1: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
0: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
1: И что делает кортизол?
0: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
1: Поразительно.
0: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
1: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
0: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
1: И этот страх убивает инициативу.
0: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
1: До скорого.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
4: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
3: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
5: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
3: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
5: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
3: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
6: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
3: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
7: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
3: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
8: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
9: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
3: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
9: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
3: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
11: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
10: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
12: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
10: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
13: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
10: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич об итогах прошедшего восстания саммита ЕАС.
15: Вы знаете, планирующийся, как, в общем, достаточно в таком спокойном режиме нынешний вот саммит, да, нынешнее заседание, он на самом деле перешел в очень сложную дискуссию и затронул глобальные проблемы. И проблемы эти поднял глава нашего государства, наверное, совершенно неожиданно не для нас, но для глав других государств. А в частности, президент, обсуждая вопросы по международной активности, привлечению статуса наблюдателей, предоставления, присоединению к нашему Евразийскому союзу, президент сказал, что нам вообще на эту тему надо посмотреть очень пристально. В Евразийский союз надо, чтобы вступать было сложно. И если мы предоставляем какие-либо статусы, наблюдатель, либо заключаем соглашение, мы должны четко просчитывать последствия как для Евразийского союза, так и для наших партнеров. То есть любое присоединение, любой статус, он должен давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
17: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
16: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
18: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
16: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитирую, «к катастрофе похлеще Чернобыльской», эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
19: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
16: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
2: 2.
20: До.
2: 3.
20: Тин.
2: 4.
20: Чар.
2: 5.
20: Пач.
2: Шесть.
20: Че.
2: Семь.
20: Сад.
2: Восемь.
20: Ат.
2: Девять.
20: Но.
2: Десять.
20: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
14: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
21: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
2: Новости регионов на радиосигнал.
16: Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Борисова. Напомню, 2-3 июня в приемное отделение инфекционной райбольницы поступило 30 детей с идентичными жалобами и симптомами – тошнота, рвота, высокая температура. Следователи уже провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образований. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировки продуктов. Также назначены назначен ряд экспертных исследований. Дополнительно установлены еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, и стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны, заявили в милиции. В Минске автомобиль столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось днем 4 июня. По данным инспекторов ГАИ, 61-летний водитель УАЗ ехал по проспекту Пушкина. Вблизи здания номер 66 при перестроении он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в троллейбус. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели 81-летнюю пассажирку общественного транспорта. От госпитализации женщина отказалась. Водители транспортных средств и другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались. В крови умершего жителя Полоцка обнаружили дозу алкоголя выше условно-смертельной. Тело 54-летнего палачанина обнаружили в его квартире. Исследование показало, что концентрация этилоспирта в крови мужчины составила 7,1 промилле. Как отметили специалисты, условно-смертельной дозой для взрослого человека считается концентрация свыше 3-5 промилле. Во время экспертизы также выявили признаки, характерные для острого алкогольного отравления. Нарушение свертываемости крови, острое венозное полнокровие внутренних органов, а также отек головного мозга и его оболочек. С учетом результатов экспертизы и данных осмотра места происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. По информации ГКС, горожанин при жизни систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него сформировалась высокая толерантность к спиртному. Это и позволило организму функционировать даже при критической концентрации алкоголя в крови. Однако в итоге все привело к параличу жизненно важных центров и летальному исходу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
16: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
1: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
16: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
22: Здесь же есть проблема транспортировки
4: Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
16: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по Узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула нефтепродукт» чуть более 7 километров.
22: Скорая приехала, стёклышко выбивала.
5: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
23: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
5: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Бегло сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Студент Академии управления при президенте Республики Беларусь Егор Кривецкий о создании первого студенческого финансового отряда в стране.
4: Вообще, студенческий отряд у нас молодой. Он создан буквально в декабре 2025 года при поддержке Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и самого Банка развития. Вот создался такой проект, как первый республиканский студенческий финансовый отряд развития. Вообще, это был пилотный проект, но вот сейчас уже, как я знаю, что проект будет расширяться, и расширяется он на просторах всей Беларуси, то есть в областных городах, где есть филиалы Банка развития.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
6: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
5: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
6: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
5: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
7: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
8: Если не болеть.
7: Если не болеть.
8: Да, таблеты дорогие.
7: А если заболеть, что делать?
8: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
7: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
8: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
7: Угу.
8: Как, вот знаете, такое 3D.
7: Ну да,
8: мы сейчас живем.
7: Таких,
8: нет,
7: да?
8: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третье забыла. Ну, в общем, 3D.
7: Доживаю.
5: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
9: Что я еще работаю на четырех работах.
7: А вы еще и работаете на четырех работах?
9: Я вынуждена работать.
7: А кем вы работаете на четырех работах?
9: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
5: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
10: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
11: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
12: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копеечек куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
13: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
5: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
14: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
15: Скорая приехала, Стёпу-то убивала.
0: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
16: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
0: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Бегло сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
6: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
5: Ну да, звучит как мечта.
6: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
5: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
6: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
5: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
6: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
5: 100%.
6: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
5: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
6: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
5: Ого!
6: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
7: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
6: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
7: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
6: Так.
7: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
6: Ну, логично, да.
7: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
6: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
7: Да, общество это сильно осуждало.
6: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
7: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
6: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
7: Это точно.
6: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
7: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
6: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
7: Какой?
6: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
7: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
6: Но это вполне справедливо.
7: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
6: Угу.
7: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
6: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
7: Ага, типичный стереотип.
6: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
7: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
6: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
7: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
6: Допустим.
7: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
6: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
7: То есть маржа предприятия сжимается?
6: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
8: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
6: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
8: А насколько все серьезно в цифрах?
6: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
8: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
6: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
8: Угу.
5: При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
6: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
5: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
6: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
5: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
6: 14 человек на место?
5: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
6: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
5: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
6: То есть школы, больницы.
5: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
6: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
5: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
6: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
5: Да, это логично.
6: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
5: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
6: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
5: Замкнутый круг.
6: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
5: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
6: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
5: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
6: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
5: И как? Работает?
6: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
5: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
6: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
5: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
6: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производства.

0: Да уж.
1: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
0: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
1: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
0: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
1: Никак.
0: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
1: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
0: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
1: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
0: То есть перекуры становятся длиннее?
1: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
0: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
1: Да-да.
0: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
1: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
0: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
1: Отличная аналогия.
0: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
1: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
0: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
1: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Востоковед Алексей Маслов о том, что Марко Поло мог никогда не бывать в Китае.
4: Что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Ну, во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Ну, действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент – это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, ну, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Но у Марко Поло этого нет. Ну и так далее. Очень много странных упущений. Другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые...

0: описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, ну, на своем языке.
1: Важный сигнал.
2: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
3: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
2: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
3: Первый проект, такой комплексный, которым мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
2: Прогорит или выгорит идея руководства Беллегпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
5: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
4: Ну да.
5: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
6: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
5: Ой, ну какого диктата?
6: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
5: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
6: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
5: Ага.
6: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
5: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
6: Разве?
5: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
6: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
5: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
6: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
5: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
6: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
5: Угу.
6: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
5: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
6: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
5: Допустим.
6: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергия. Эмиссия строго 21 миллион монет. И не сатоши больше.
5: Хорошо. Слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
6: В чем же здесь больше дурак?
5: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
6: Ну, подожди.
5: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
6: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
5: Угу.
6: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
5: И каким же образом мы просто живем?
6: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
5: Но это стимулирует экономику.
6: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
5: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
6: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
5: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
6: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
5: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
6: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
5: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
6: Но это крайности.
5: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
6: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
5: Амазон хотя бы продавал книги.
6: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
5: Стейблкоины.
6: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
5: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
6: Я с этим категорически не согласен.
5: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
6: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC, государственным цифровым валютам.
5: О, да, любимая тема политиков.
6: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
5: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
6: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
5: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
6: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
5: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
6: Ну, это экстремальный сценарий развития.
5: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
6: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
5: Защите прав через спекулятивный токен.
6: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
5: Опять романтика пошла.
6: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
5: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
6: Это плата за самосуверенитет.
5: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
6: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
5: А проблема криминала?
6: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
5: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
6: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
5: И что это изменило фундаментально?
6: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
5: Она обслуживает реальный сектор экономики.
6: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
5: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
6: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
5: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
6: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
5: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
6: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
5: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
6: До встречи в следующих разборах. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о главной задаче сельхозпроизводства страны.
8: Белоруссия, в первую очередь, это один из основных игроков продовольствия в мире. И нам сегодня необходимы вот эти площадки и поля встреч для того, чтобы обозначать наше участие в мировой продовольственной безопасности. И сегодня присутствие, так сказать, и представителя Агрошос в том плане, что мы сегодня должны ориентироваться цели и задачи, что сегодня творится в мире. А наше сельхозпроизводство, оно развивается достаточно уверенными шагами, должно в конечном итоге влиться в общую продовольственную, так сказать, программу всего мира, потому что мы одни из крупнейших экспортеров сегодня сухого молока, сухого цельного молока, масла, отдельных продуктов питания по всему миру. Конечно, рынок сегодня ограничивается и санкциями в том числе, но несмотря на эти достаточно сложные условия, производители сегодня в целом находят рынки, потому что продовольствие – это основа чего? Жизни, спокойствия, безопасности. Поэтому мы себя в этом чувствуем как бы уже, можно сказать, на коне. Поэтому тот уже уровень, который сегодня приезжает и будет общаться с нашими, так сказать, производителями, будто продуктов питания, техники, да, он знает и обозначает те задачи, которые в каком направлении должна двигаться Беларусь.
1: Важный сигнал.
9: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
10: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
9: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
10: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
9: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
11: Хватает ли этих денег
12: хватает,
11: на то, чтобы…
12: если не болеть.
11: Если не болеть.
12: Да, таблетки дорогие.
11: А если заболеть, что делать?
12: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
11: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
12: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
11: Угу.
12: Как, вот знаете, такое 3D.
11: Ну да,
12: мы
11: в
12: сейчас
11: очках
12: живем.
11: Таких,
12: нет,
11: да?
12: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третье забыла. Ну, в общем, 3D.
11: Доживаю.
9: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
13: Что я еще работаю на четырех работах.
11: А вы еще и работаете на четырех работах?
13: Я вынуждена работать.
11: А кем вы работаете на четырех работах?
13: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
9: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
14: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
15: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
16: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копеечек куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
17: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
9: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
18: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
1: 2.
19: До.
1: 3.
19: Тин.
1: 4.
19: Чар.
1: 5.
19: Пач.
1: 6.
19: Че.
1: 7.
19: Сат.
1: 8.
19: Ат.
1: 9.
19: Но.
1: 10.
19: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
20: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
9: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
20: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
9: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
20: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
9: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
0: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
9: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Гродненской области в суд направлено уголовное дело о коррупции в одном из предприятий агропромышленного комплекса. По данным прокуратуры, обвиняемый занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам в одном из филиалов крупного предприятия. С января 2025 года по январь 2026 он неоднократно получал денежные средства от представителя иностранной коммерческой структуры. Следствие считает, что деньги передавались за содействие в поставках продукции предприятия и увеличение объемов ее реализации в адрес иностранного контрагента. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 100 тысяч долларов. Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей. В Брославском районе задержали мужчину, которого подозревают в серии проникновений в дачные дома. Серия краж произошла в апреле текущего года. Неизвестный выбирал дачи и попадал внутрь разными способами. Выставлял оконные рамы, разбивал стекла или вырывал дверные пробои. Чаще всего он использовал пустующие дома как временное убежище. При этом хозяева нередко обнаруживали пропажу продуктов питания и алкогольных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Брославского района. Одним из ключевых доказательств стал отпечаток пальца на бутылке от спиртного, обнаруженный во время осмотра одного из мест преступления. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала полное совпадение с отпечатками задержанного. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу. В Глузском районе несовершеннолетний призывал в телеграм-чате булить сверстницу и ее родных. Отец школьницы обратился в милицию. Там выяснили, что травлей занимался 13-летний подросток. Он агитировал остальных направлять девочке сообщения оскорбительного содержания. Ответственность за подобное наступает с 14 лет, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Однако правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей мальчика признаки невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Тогда мать пострадавшей обратилась с гражданским иском в суд. Она просила признать недействительными, порочащими честь и достоинство ее дочери и ее самой сведения, распространенные малолетним в групповом чате мессенджера. Кроме того, еще и взыскать компенсацию морального вреда, возместить понесенные судебные расходы. Требования были предъявлены к матери подростка как законному представителю. В ходе заседания стороны достигли мирового соглашения, согласно которому мать писавшего оскорбления в чате мальчика обязалась выплатить по 500 рублей моральной компенсации матери и дочери, а также возместить 1710 рублей судебных расходов. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
7: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
3: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент — это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
21: Что я могу и без него, да?
3: Конечно.
21: Все делать.
3: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. Mm-hmm. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема? Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
1: Важный сигнал.
9: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
22: Оценивая свершившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
9: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
22: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
9: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
23: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ – ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
9: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
4: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
9: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Премьер-министр Александр Турчин о положительном эффекте от создания белорусско-азербайджанских совместных предприятий.
5: На самом деле я хочу с удовлетворением отметить, что в принципе все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются. И я хочу тоже нашим сказать азербайджанским коллегам большое спасибо на этом. Вы знаете, то, что вот мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхам Гейдаровичем, вот его позиция по, значит, углублению нашему взаимодействия путем создания совместных предприятий и на территории Азербайджана, конечно, оно дает свой эффект. Поэтому можно сказать и лифтостроение, машиностроение, и, конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение и партия наших машин для мусоровозов, пожарные машины. Это, безусловно, все решения уважаемого Ильхама Гейдаровича. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе сегодняшнего заседания, вы рассмотрите. Поэтому я готов обсудить, Самир Рауфович, если есть вопросы, которые требуют обсуждения на нашем уровне.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За 3 недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за 1 неделю отгрузили вообще 9 000 тонн.
8: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
6: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
8: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
6: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
8: И они ожидаемо обратились к Минску.
6: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
8: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
6: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
8: Подожди, подожди. Всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, ну, не знаю, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
6: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
8: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
6: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
8: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
6: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
8: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
6: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
8: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
6: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
8: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
6: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
8: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
6: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
8: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
6: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние тысячи тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
8: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
6: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
8: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
6: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
8: Жуткая картина.
6: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
8: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
6: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
8: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
6: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
8: Хорошо, допустим, железо пока держится, топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
6: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
8: А независимые частные заправки?
6: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
8: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
6: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
8: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
6: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
8: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
6: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
8: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
6: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
8: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
6: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
8: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
6: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
8: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
6: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
8: Которое привязано к российским оптовым ценам?
6: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы. И везде работают грузовики на дорогом дизеле.
8: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
6: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
8: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
6: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
8: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
6: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
8: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
6: А через Астрахань упал на 25%.
8: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
6: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
8: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
6: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
8: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 2026 года – это не сбои мирового рынка и не урожай –

0: проблема вообще это пережить без собственных резервов прочности?
1: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
4: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что может. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну. Он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
3: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
5: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность.
3: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
6: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
3: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
7: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так или иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
3: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными, 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: важный сигнал.
1: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Белоруссии. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
2: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь у очі Україні.
1: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
3: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
1: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
4: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
1: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио Сигнал.
1: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам медврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Огинских среди всевозможных развлечений действует и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
5: В каком состоянии находятся
6: кони тощие,
5: эти бедные вот, эти олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними, я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном, мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
7: Бедный як, вот он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
5: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
1: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
8: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
1: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что майонток незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитирую. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
9: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, як животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
1: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
3: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
10: «У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными». И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
1: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
11: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
1: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Премьер-министр Александр Турчин об исторических связях Беларуси и Азербайджана.
12: Мы сегодня проводим очередное заседание нашей межправительственной комиссии. Я, пользуясь случаем, Самировичу, хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в ее работе. Об эффективности работы нашей комиссии можно судить или сделать вывод, что она работает эффективно по тем фактам, что любые вопросы, которые у нас возникают, они всегда решаются как раз на уровне комиссии. Мы их не выносим ни на уровень премьер-министров, ни на уровень глав наших государств. И поэтому я хотел бы поблагодарить наших сопредседателей за их работу и надеюсь, что и в дальнейшем комиссия будет столь же эффективно работать. Беларусь и Азербайджан – это ни для кого не секрет. Исторически связывают очень тесные связи. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. И, конечно, такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам, президентам наших стран, уважаемым Ильхаму Гейдаровичу и Александру Григорьевичу. Поэтому и задача наша, и правительство наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
14: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
13: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Об экоплощади Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяча», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
15: С течением времени преимущества Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
13: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
16: Весеннее наступление захлебнулось, никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Ну, упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
13: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм. На фронте.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Довели до ручки. Беллекпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллекпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллекпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
17: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятия. предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
1: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллетпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
17: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш «Макбай», где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники «Макбая» ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие «8 марта», «Жлобинская фабрика», предприятие наше непосредственно, это и «Славянка», и «Магатекс», который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников «Макбая». Ну вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты в том числе предприятиями нашими концерна.
1: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер, братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
19: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту. Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать».
18: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже четверо родственников – зять, два брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
19: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила, да, вы бы своего сына тоже отправили туда? Он ответил, я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию.
18: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
19: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких готовых пойти воевать, но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
18: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
19: Очень редко выходит на связь. СМСки от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам? Поначалу он почаще звонил, сам сказал, но мам обещали очень много, а на самом деле этого нет. Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал, получается, я себя продал за 2,5 миллиона.
18: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
0: 2.
20: До.
0: 3.
20: Тин.
0: 4.
20: Чар.
0: 5.
20: Пач.
0: 6.
20: Че.
0: 7.
20: Сат.
0: 8.
20: Ат.
0: 9.
20: Но.
0: 10.
20: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Важный сигнал.
22: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
23: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
22: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
23: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
22: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
24: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
22: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
2: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
22: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
4: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Курорты под звуки ПВО, отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
5: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет.
3: В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
7: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
21: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
8: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
9: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
21: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Козер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных водах. Туристы крайне недовольны.
10: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
21: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом, хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
26: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали или открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, ну, прежде всего, это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти 10-дневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
1: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
12: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
1: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
12: Совершенно справедливый вопрос.
1: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
12: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
1: Учителя ОБЖ.
12: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
1: Ну да, реалии холодной войны.
12: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
1: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих-контрактников.
12: Бывает такое, да?
1: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
12: Ну, звучит логично.
1: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
12: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
1: В смысле?
12: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
1: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
12: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
1: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок?
12: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
1: Какой?
12: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
1: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
12: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
1: Опять отчеты.
12: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
1: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
12: Что ты имеешь в виду?
1: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
12: Ну да.
1: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае просто за факт физического присутствия.
12: И мотивация исчезает.
1: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
12: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
1: Ты про оборудование?
12: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
1: Да ладно? До сих пор?
12: Серьезно? А средства защиты – это старые, потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
1: Которые уже страшно надевать на лицо.
12: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
1: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
12: Отличная аналогия.
1: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
12: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников, нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов, бинты стирают и скручивают заново.
1: Стирают бинты? Какой кошмар.
12: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
1: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
12: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
1: То есть вообще разные вещи?
12: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
1: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
12: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
13: Что случается гораздо чаще.
12: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
13: На маршировку.
12: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
13: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
12: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
13: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
12: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
13: То есть по умолчанию для мальчиков.
12: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
13: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты. Процедурные кабинеты.
12: Звучит как мечта.
13: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
12: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
13: Почему же?
12: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
13: Ну, логично.
12: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек.

0: практике. Они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
1: И слушай, но это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
0: Точно.
1: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
0: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
1: С какой?
0: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
1: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
0: А нормативы одни для всех.
1: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
0: У них на это нет времени.
1: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
0: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
1: А он физически не может этого сделать?
0: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
1: Это чувство глубокой неполноценности.
0: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
1: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
0: Бытовые условия.
1: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
0: Ранние подъемы, холод.
1: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
0: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
1: О, да, классика.
0: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
1: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
0: Как это работает с точки зрения науки?
1: Да, спецназ действительно тренирует в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно. Как напрямую угрозу выживанию.
0: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
1: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
0: И что делает кортизол?
1: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
0: Поразительно.
1: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент...

0: Мент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
1: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
0: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
1: И этот страх убивает инициативу.
0: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
1: До скорого.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
4: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
3: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
4: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
3: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
4: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
3: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
5: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
3: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
6: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
3: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
7: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
5: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
3: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
5: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
3: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Наручники и бутылка вместо туалета. Парни из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой в палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
9: Чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
8: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
10: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
8: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественное осколочное ранение, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
11: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
8: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич об итогах прошедшего в Астане саммита ЕАЭС.
13: Вы знаете, планирующийся, как, в общем, достаточно в таком спокойном режиме нынешний вот саммит, да, нынешнее заседание, он на самом деле перешел в очень сложную дискуссию и затронул глобальные проблемы. И проблемы эти поднял глава нашего государства, наверное, совершенно неожиданно не для нас, но для глав других государств. А в частности, президент, обсуждая вопросы по международной активности, привлечению статуса наблюдателей, предоставления, присоединению к нашему Евразийскому Союзу, президент сказал, что нам вообще на эту тему надо посмотреть очень пристально. В Евразийский союз надо, чтобы вступать было сложно. И если мы предоставляем какие-либо статусы, наблюдатель, либо заключаем соглашение, мы должны четко просчитывать последствия как для Евразийского союза, так и для наших партнеров. То есть любое присоединение, любой статус, он должен давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
15: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
14: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
16: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это треп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
14: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
17: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
14: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
18: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
18: 2.
19: До.
18: 3.
19: Тин.
18: 4.
19: Чар.
18: 5.
19: Пач.
18: 6.
19: Че.
18: 7.
19: Сат.
18: 8.
19: Ат.
18: 9.
19: Но.
18: 10.
19: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
12: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
20: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
2: Новости регионов на радиосигнал.
14: Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Борисова. Напомню, 2-3 июня в приемное отделение инфекционной райбольницы поступило 30 детей с идентичными жалобами и симптомами – тошнота, рвота, высокая температура. Следователи уже провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образований. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировке продуктов. Также назначен ряд экспертных исследований. Дополнительно установлены еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, и стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны, заявили в милиции. В Минске автомобиль столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось днем 4 июня. По данным инспекторов ГАИ, 61-летний водитель УАЗ ехал по проспекту Пушкина. Вблизи здания номер 66 при перестроении он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в троллейбус. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели 81-летнюю пассажирку общественного транспорта. От госпитализации женщина отказалась. Водители транспортных средств и другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались. В крови умершего жителя Полоцка обнаружили дозу алкоголя выше условно-смертельной. Тело 54-летнего палачанина обнаружили в его квартире. Исследование показало, что концентрация этилоспирта в крови мужчины составила 7,1 промилле. Как отметили специалисты, условно-смертельной дозой для взрослого человека считается концентрация свыше 3-5 промилле. Во время экспертизы также выявили признаки, характерные для острого алкогольного отравления. Нарушение сверхсветового свертываемости крови, острое венозное полнокровие внутренних органов, а также отек головного мозга и его оболочек. С учетом результатов экспертизы и данных осмотра места происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. По информации ГКС, горожанин при жизни систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него сформировалась высокая толерантность к спиртному. Это и позволило организму функционировать даже при критической концентрации алкоголя в крови. Однако в итоге все привело к параличу жизненно важных центров и летальному исходу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
14: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
0: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
14: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
21: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
14: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по Узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
4: Скорая приехала, стёлку поубивала.
1: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
22: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
1: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Бегло сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Студент Академии управления при президенте Республики Беларусь Егор Кривецкий о создании первого студенческого финансового отряда в стране.
4: Вообще, студенческий отряд у нас молодой. Он создан буквально в декабре 2025 года при поддержке Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и самого Банка развития. Вот создался такой проект, как первый республиканский студенческий финансовый отряд развития. Вообще, это был пилотный проект, но вот сейчас уже, как я знаю, что проект будет расширяться, и расширяется он на просторах всей Беларуси, то есть в областных городах, где есть филиалы Банка развития.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
6: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
5: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
6: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
5: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
7: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
8: Если не болеть.
7: Если не болеть.
8: Да, таблетки дорогие.
7: А если заболеть, что делать?
8: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
7: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
8: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
7: Угу.
8: Как, вот знаете, такое 3D.
7: Ну да,
8: мы сейчас живем. Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третье забыла. Ну, в общем, 3D.
7: Доживаю.
5: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
9: Что я еще работаю на четырех работах.
7: А вы еще и работаете на четырех работах?
9: Я вынуждена работать.
7: А кем вы работаете на четырех работах?
9: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
5: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
10: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
11: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
12: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
13: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
5: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
14: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
15: Скорая приехала, стёклышко выбивала.
0: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
16: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
0: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Бегло сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
6: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
5: Ну да, звучит как мечта.
6: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
5: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
6: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
5: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
6: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
5: 100%.
6: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
5: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
6: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
5: Ого!
6: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
5: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
6: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
5: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
6: Так.
5: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
6: Ну, логично, да.
5: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
6: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
5: Да, общество это сильно осуждало.
6: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
5: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
6: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
5: Это точно.
6: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
5: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
6: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
5: Какой?
6: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
5: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
6: Но это вполне справедливо.
5: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
6: Угу.
5: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
6: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
5: Ага, типичный стереотип.
6: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
5: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
6: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
5: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
6: Допустим.
5: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
6: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
5: То есть маржа предприятия сжимается?
6: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
7: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
6: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам с золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
7: А насколько все серьезно в цифрах?
6: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
7: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
6: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
7: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
6: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
7: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
6: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
7: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
6: 14 человек на место?
7: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
6: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
7: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
6: То есть школы, больницы.
7: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
6: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столице, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
7: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
6: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
7: Да, это логично.
6: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
7: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
6: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
7: Замкнутый круг.
6: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
7: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
6: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
7: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
6: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
7: И как? Работает?
6: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
7: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
6: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
7: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
6: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
5: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
6: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
5: Да уж.
6: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
5: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
6: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях

0: Любую занятость и так называемое тихое увольнение.
1: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
0: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
1: То есть перекуры становятся длиннее.
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
1: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
1: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
0: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
1: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
0: Отличная аналогия.
1: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
1: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Востоковед Алексей Маслов о том, что Марко Поло мог никогда не бывать в Китае.
4: Что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент, это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Но у Марко Поло этого нет. И так далее. Очень много странных упущений. Другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, на своем языке.
2: Важный сигнал.
5: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев.

0: Глава Беллекпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
1: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
0: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллекпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
1: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленной нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
0: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
4: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
3: Ну да.
4: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
3: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
4: Ой, ну какого диктата?
5: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
4: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
5: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
4: Ага.
5: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин? Напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
4: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
5: Разве?
4: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
5: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
4: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
5: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
4: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
5: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
4: Угу.
5: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
4: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
5: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
4: Допустим.
5: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет. И не сатоши больше.
4: Хорошо. Слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
5: В чем же здесь больше дурак?
4: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
5: Ну, подожди.
4: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
5: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
4: Угу.
5: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
4: И каким же образом мы просто живем?
5: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
4: Но это стимулирует экономику.
5: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
4: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
5: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
4: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
5: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
4: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
5: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
4: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
5: Но это крайности.
4: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
5: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
4: Амазон хотя бы продавал книги.
5: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
4: Стейблкоины.
5: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
4: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
5: Я с этим категорически не согласен.
4: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
5: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
4: О, да, любимая тема политиков.
5: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
4: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
5: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
4: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
5: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
4: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
5: Ну, это экстремальный сценарий развития.
4: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
5: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
4: Защите прав через спекулятивный токен.
5: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
4: Опять романтика пошла.
5: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
4: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
5: Это плата за самосуверенитет.
4: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на 8 миллиардов долларов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
6: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
4: А проблема криминала?
6: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
4: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
6: Я совершенно не убежден этой линии аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
4: И что это изменило фундаментально?
6: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
4: Она обслуживает реальный сектор экономики.
6: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
4: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
6: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама. Но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней. Куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
4: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично. И технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
6: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
4: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
6: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
4: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
6: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о главной задаче сельхозпроизводства страны.
8: Белоруссия, в первую очередь, это один из основных игроков продовольствия в мире. И нам сегодня необходимы вот эти площадки и поля встреч для того, чтобы обозначать наше участие в мировой продовольственной безопасности. И сегодня присутствие, так сказать, и представителя Агрошос в том плане, что мы сегодня должны ориентироваться цели задачи, что сегодня творится в мире. А наше сельхозпроизводство, оно развивается достаточно уверенными шагами, должно в конечном итоге влиться в общую продовольственную, так сказать, программу всего мира, потому что мы одни из крупнейших экспортеров сегодня сухого молока, сухого цельного молока, масла, отдельных продуктов питания по всему миру. Конечно, рынок сегодня ограничивается и санкциями в том числе, но несмотря на эти достаточно сложные условия, производители сегодня в целом находят рынки, потому что продовольствие – это основа чего? Жизни, спокойствия, безопасности. Поэтому мы себя в этом чувствуем как бы уже, можно сказать, на коне. Поэтому тот уже уровень, который сегодня приезжает и будет общаться с нашими, так сказать, производителями, будто продуктов питания, техники, да, он знает и обозначает те задачи, которые в каком направлении должна двигаться Беларусь.
2: Важный сигнал.
9: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
10: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
9: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
10: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
9: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
11: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
12: Если не болеть.
11: Если не болеть.
12: Да, таблетки дорогие.
11: А если заболеть, что делать?
12: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
11: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
12: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
11: Угу.
12: Как, вот знаете, такое 3D.
11: Ну да,
12: мы сейчас живем.
11: Таких,
12: нет,
11: да?
12: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
11: Доживаю.
9: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
13: Что я еще работаю на 4 работах.
11: А вы еще и работаете на 4 работах?
13: Я вынуждена работать.
11: А кем вы работаете на 4 работах?
13: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
11: Угу.
9: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
14: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
15: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
16: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копеечек куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
17: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется. и никак не могут найти общий знаменатель.
9: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
18: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы мне было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
2: 2.
19: До.
2: 3.
19: Тин.
2: 4.
19: Чар.
2: 5.
19: Пач.
2: 6.
19: Че.
2: 7.
19: Сат.
2: 8.
19: Ат.
2: 9.
19: Но.
2: 10.
19: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
20: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
9: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
20: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
9: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
20: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
9: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
1: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
9: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Гродненской области в суд направлено уголовное дело о коррупции в одном из предприятий агропромышленного комплекса. По данным прокуратуры, обвиняемый занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам в одном из филиалов крупного предприятия. С января 2025 года по январь 2026 он неоднократно получал денежные средства от представителя иностранной коммерческой структуры. Следствие считает, что деньги передавались за содействие в поставках продукции предприятия и увеличение объемов ее реализации в адрес иностранного контрагента. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 100 тысяч долларов. Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей. В Брославском районе задержали мужчину, которого подозревают в серии проникновений в дачные дома. Серия краж произошла в апреле текущего года. Неизвестный выбирал дачи и попадал внутрь разными способами. Выставлял оконные рамы, разбивал стекла или вырывал дверные пробои. Чаще всего он использовал пустующие дома как временное убежище. При этом хозяева нередко обнаруживали пропажу продуктов питания и алкогольных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Брославского района. Одним из ключевых доказательств стал отпечаток пальца на бутылке от спиртного, обнаруженный во время осмотра одного из мест преступления. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала полное совпадение с отпечатками задержанного. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу. В Глузском районе несовершеннолетний призывал в телеграм-чате булить сверстницу и ее родных. Отец школьницы обратился в милицию. Там выяснили, что травлей занимался 13-летний подросток. Он агитировал остальных направлять девочке сообщения оскорбительного содержания. Ответственность за подобное наступает с 14 лет, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Однако правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей мальчика признаки невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Тогда мать пострадавшей обратилась с гражданским иском в суд. Она просила признать недействительными, порочащими честь и достоинство ее дочери и ее самой сведения, распространенные малолетним в групповом чате мессенджера. Кроме того, еще изыскать компенсацию морального вреда, возместить понесенные судебные расходы. Требования были предъявлены к матери подростка как законному представителю. В ходе заседания стороны достигли мирового соглашения, согласно которому мать писавшего оскорбления в чате мальчика обязалась выплатить по 500 рублей моральной компенсации матери и дочери, а также возместить 1710 рублей судебных расходов. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
7: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
3: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент — это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
21: Что я могу и без него, да?
3: Конечно.
21: Все делать.
3: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. Mm-hmm. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
2: Важный сигнал.
9: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
22: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
9: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
22: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
9: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
23: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
9: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
24: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
9: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Премьер-министр Александр Турчин о положительном эффекте от создания белорусско-азербайджанских совместных предприятий.
4: На самом деле я хочу с удовлетворением отметить, что в принципе все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются. И я хочу тоже нашим сказать азербайджанским коллегам большое спасибо на этом. Вы знаете, то, что вот мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхам Гейдаровичем, вот его позиция по, значит, углублению нашему взаимодействия путем создания совместных предприятий и на территории Азербайджана, конечно, оно дает свой эффект. Поэтому можно сказать и лифтостроение, машиностроение, и, конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение и партия наших машин для мусоровозов, пожарные машины. Это, безусловно, все решения уважаемого Ильхама Гейдаровича. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе сегодняшнего заседания, вы рассмотрите. Поэтому я готов обсудить, Самир Рауфович, если есть вопросы, которые требуют обсуждения на нашем уровне.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За 3 недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за 1 неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
6: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
5: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
6: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
5: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
6: И они ожидаемо обратились к Минску.
5: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
6: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
5: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
6: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
5: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
6: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
5: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
6: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны,

0: Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
1: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
0: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 2026 года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
1: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
0: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
1: А через Астрахань упал на 25%.
0: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
1: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
0: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
1: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
0: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
1: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
0: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
1: Что будет дальше?
0: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
1: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
3: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась, и теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика, в России начинают ощущаться огромные потери на фронте, народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну, он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
2: Во время пленарного заседания на ПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
4: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность.
2: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит.

0: смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
1: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
0: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
2: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так или иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
0: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными, 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
5: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь у очі Україні.
4: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
6: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
4: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитирую, «к катастрофе похлеще Чернобыльской», эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
7: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
4: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, которое запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действуют и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
8: В каком состоянии находится?
9: Кони тощие.
8: Кони тощие, это эти бедные вот, эти олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном. Мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
10: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
8: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
4: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
11: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
4: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что Майонтак незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитирую. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
9: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
4: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
13: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
14: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
4: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
15: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
4: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Премьер-министр Александр Турчин об исторических связях Беларуси и Азербайджана.
16: Мы сегодня проводим очередное заседание нашей межправительственной комиссии. Я, пользуясь случаем, Самировович, хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в ее работе. Об эффективности работы нашей комиссии можно судить или сделать вывод, что она работает эффективно по тем фактам, что любые вопросы, которые у нас возникают, они всегда решаются как раз на уровне комиссии. Мы их не выносим ни на уровень премьер-министров, ни на уровень глав наших государств. И поэтому я хотел бы поблагодарить наших сопредседателей за их работу и надеюсь, что и в дальнейшем комиссия будет столь же эффективно работать. Беларусь и Азербайджан – это ни для кого не секрет. Исторически связывают очень тесные связи. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. И, конечно, такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам, президентам наших стран, уважаемым Ильхаму Гейдаровичу и Александру Григорьевичу. Поэтому и задача наша, и правительств наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
18: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
17: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
19: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
17: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
20: Весеннее наступление захлебнулось, никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
17: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы Телеграм на фронте.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Довели до ручки. Беллекпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллекпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллекпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
1: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», оно у всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
4: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллекпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
1: Первый проект, такой комплексный, которым мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Маготекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
4: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная Правда.
0: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер, братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
2: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту. Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать».
0: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже 4 родственников – зять, 2 брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
2: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
0: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
2: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких, готовых пойти воевать. Но в итоге на подписание документов пошли только 3 ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
0: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
2: Очень редко выходит на связь. СМСки от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам? Поначалу он почаще звонил, сам сказал: «На мам обещали очень много, а на самом деле этого нет». Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал: «Получается, я себя продал за 2,5 миллиона».
0: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
3: 2.
21: До.
3: 3.
21: Тин.
3: 4.
21: Чар.
3: 5.
21: Пач.
3: 6.
21: Че.
3: 7.
21: Сат.
3: 8.
21: Ат.
3: 9.
21: Но.
3: 10.
21: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
23: Вся Беларусь.
22: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
6: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
5: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
6: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
5: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
6: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
5: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Важный сигнал.
4: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
7: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь у очі Україні.
4: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
23: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
4: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
8: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
4: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Важный сигнал.
5: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
9: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
5: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
9: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
5: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
10: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
11: Если не болеть.
10: Если не болеть.
11: Да, таблетки дорогие.
10: А если очень заболеть, что делать?
11: Ну, что делать заболеть? Выжимать.
10: Выжимать.
11: Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
10: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
11: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
10: Угу.
11: Как, вот знаете, такое 3D.
10: Ну да,
11: мы
10: в
11: сейчас живем. Таких, да? Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу, донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
10: Доживаю.
5: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
24: Что я еще работаю на 4 работах.
10: А вы еще и работаете на 4 работах?
24: Я вынуждена работать.
10: А кем вы работаете на 4 работах?
24: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю, угу, вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
10: Угу.
5: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами могут только мечтать.
25: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
26: Ну, знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
27: Я не знаю, где. В Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
28: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется.
27: и никак не могут найти общий знаменатель.
5: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Куда уходят деньги налогоплательщиков? Минчане раскритиковали работу Зеленстроя. Коммунальщики ответили.
12: Решили убить прекрасное дело. Куда уходят деньги налогоплательщиков?
5: Минчанка возмутилась обрезкой каштанов в районе улиц Чкалова и Короткевича. Часть комментаторов поддержала девушку, отметив, что такое происходит не только в столице. А здоровые деревья уничтожают по всей стране, в то время как сухие и аварийные стоят годами. Некоторые вспомнили, что такие работы в период гнездования птиц и вовсе запрещены. Однако немало было и тех, кто предположил, что во время ураганов старые высокие деревья могут упасть на людей или машины. В администрации Октябрьского района спил каштанов пояснили так.
13: 22 мая работники Зеленстроя удалили 3 каштана в соответствии с заключением специалистов. Деревья имеют стволовую гниль и дуплистость, что представляет опасность.
5: Тем временем еще один минчанин показал засохшие молодые ели, высаженные в Киевском сквере, обвинив в этом озеленителей.
14: Смотрите, какие красавцы ели в Киевском сквере. Вот предыдущее поколение как-то умело сажать ели, они вот растут и выращивать их, ухаживать за ними. Нынешнее поколение озеленительной миски, по-моему, это делать не умеет. Вот смотришь, посадили ель, она зачахла, через пару лет взяли ее, выкинули. Иногда и раньше. И сажают у нас в основном те деревья, которые проще приживаются. Вот такая политика. Никто не хочет заниматься тем, чтобы... Больше было вечно зеленых деревьев, кустарников в Минске, хотя многие из них прекрасно могут здесь произрастать. Так что, дорогие озеленители, ну, давайте как-то работать по-другому.
5: Ну и тут городская администрация не согласилась с обвинениями и заверила, что зеленое насаждение находится под контролем специалистов. А если что и идет не так, то исключительно по вине собаководов Минска.
13: На молодые деревья оказывает влияние ряд внешних факторов. В частности, одна из причин ухудшения состояния отдельных елей – выгул домашних животных в непосредственной близости от насаждений. Это негативно сказывается на процессе укоренения и дальнейшем росте растений, особенно в период их адаптации после посадки. Поэтому мы просим минчан соблюдать культуру выгула домашних питомцев.
5: Минчане такое объяснение встретили с недоумением. Мол, раньше в городе было куда больше бездомных собак и кошек, но деревья росли без проблем. Сейчас же большинство владельцев ходят с пакетиками и убирают за питомцами. Поэтому ссылка на собаководов выглядит скорее удобной отговоркой, чем реальным решением качественного и долговечного озеленения Минска. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
22: Важный сигнал.
4: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
1: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
4: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватная ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
2: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра, доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц, остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю, никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
15: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
16: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
17: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
4: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь – 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Минске 31 мая произошла авария с участием легковушки и автобуса. 45-летняя водительница Nissan двигалась по Партизанскому проспекту и при повороте направо на улицу Шоссейную не предоставила преимущества попутному МАЗ, в результате чего произошло столкновение. Как отметили в ГАИ, женщина выполняла поворот со второй полосы движения, несмотря на требования дорожного знака. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение для обследования. Остальные пассажиры, а также водители обоих транспортных средств, медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Дзержинском районе из реки Уса достали тело мужчины, которого могли искать с прошлого года. Сообщение об обнаружении утонувшего возле деревни Станькова поступило в МЧС от сотрудников местного РОВД. По предварительной информации, погибший может быть гражданином, числившимся пропавшим с 2025 года. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются. Житель деревни Гомельского района обнулил счета знакомых в онлайн-казино. 37-летний сельчанин подрабатывал перевозкой товаров. В 2025 году он решил в очередной раз испытать удачу в азартных играх, коротая ночь в кабине грузовика. Но появилась проблема. Данные для входа в свой аккаунт он потерял. А создавать аккаунты-дублеры на одного и того же игрока платформа не разрешает. Тогда мужчина попросил помощи у друзей. Они передавали ему данные для доступа к своим личным кабинетам, а он пополнял их счета через ЕРИП или инфокиоски. Играл с переменным успехом, но к чужим деньгам не прикасался. Претензий ни у кого не возникало. Но однажды мужчина заметил, что к аккаунту привязаны два банковских счета. Как оказалось позже, они принадлежали возлюбленной владельца этого аккаунта. С одного из них обвиняемый использовал 164 рубля. Девушка сразу заметила исчезновение денег и рассказала парню, который сразу понял, кто к этому причастен, и поехал к знакомому. Тот как раз выиграл крупную сумму и тут же погасил долг, даже с излишком. Конфликта на первый раз удалось избежать. Но не успел знакомый уехать, как обвиняемый взял

0: Слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
3: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
2: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
4: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
2: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
5: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
6: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
5: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
6: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
5: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
2: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
8: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние 2 метра, низкие 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
0: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц до 21 000.

0: 2000. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
1: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
0: Забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика – повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
4: Тонны стали, оптика сложнейшая.
3: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
4: Обожаю это сравнение.
3: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
4: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
3: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
4: Название уже о многом говорит.
3: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
4: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
3: Абсолютно.
4: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
3: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
4: Да, корпорации против стартапов, та же история.
3: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 2026 года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
4: Угу.
3: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, Вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
4: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
3: Мангалы.
4: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
3: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
4: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
3: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
4: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
3: Ничего себе.
4: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
3: Звучит круто.
4: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
3: А мангалы на крыше?
4: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
3: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути... Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
4: О, в точку.
3: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
4: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
3: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
4: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
3: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
4: Угу.
3: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
4: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
3: 7 из 10 танков.
4: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
3: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час —
4: на сверхмалой высоте, заметь.
3: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
4: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
3: Угу.
4: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
3: Так.
4: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
3: Жидкий металл.
4: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
3: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
4: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
3: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72 БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
4: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
3: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
4: Да.
3: Это как если бы Рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
4: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
3: Заводы, станки.
4: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
3: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
4: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более полумиллиона ударных дронов в 26-м году.
3: Полмиллиона.
4: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
3: А в Беларуси?
4: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
3: То есть массового производства FPV-дронов нет?
4: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
3: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР – это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
4: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
3: Ага.
4: Их задача – искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
3: То есть они смотрят поверх него?
4: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
3: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
4: Это чистое банкротство.
3: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
4: Да, это очень показательно.
3: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
4: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
3: Точно, звезды на погонах.
4: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
3: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
4: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
3: Угу.
4: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
3: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
4: Да.
3: А как это работает? Это типа глушилка?
4: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
3: Но на белорусских танках этого нет.
4: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
3: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
4: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
3: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
4: Согласна.
3: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
4: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
3: Давай.
4: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
3: угу.
4: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
3: Которым не нужен сигнал.
4: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
3: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
4: Спасибо, что были с нами.
3: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
6: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
5: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
6: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минской области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
5: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
7: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
5: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
8: Повысить выплаты при рождении ребенка.
9: Ну, наверное, мирная жизнь и хорошая, достойная зарплата.
8: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
10: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп-секции и так далее.
11: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
5: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
0: концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действует и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
12: В каком состоянии находятся?
13: Кони тощие.
12: Кони тощие, это эти бедные вот, эти олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном. Мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
14: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
12: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
0: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
15: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление, еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
0: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что майонток незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитирую. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
16: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, я как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
0: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
6: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
5: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
13: Ты, Аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
5: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
17: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
5: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
17: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
5: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
18: Мы с тобой друзья. Они так, здрасте, до свидания. Ты помни об этом?
0: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которой должна быть не менее величины НДС и акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
13: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
0: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведений в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
19: Ты мне не друг, ты мне брат.
0: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
20: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженнее. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
0: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказала, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
21: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
5: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
22: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
23: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
5: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
23: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
5: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
1: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
5: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
1: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
5: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
3: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
5: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
4: «У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными». И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
0: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
7: Здесь же есть проблема транспортировки Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали на Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
0: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
9: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
8: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
9: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
8: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
10: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
8: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам, а вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
10: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
8: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполнялись нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: Благо цивилизации для избранных. Коммунальники рассказали, кому в июне отключают горячую воду. От этого можно отказаться? Самый странный ритуал в Беларуси – весенний-летний период. Нагревать воду в кастрюлях или кипятильниками, а потом мыться в тазиках. Или напрашиваться принять душ к соседям. Догадались, о чем речь? Все верно. В стране стартовали ежегодные отключения горячего водоснабжения. Белорусы, заставшие Советский Союз, рассказывают и о месяце без комфорта. А вот те, кто жил некоторое время в Европе, смотрят на эту ситуацию с недоумением. Я хз, как они проверяют, если у нас после двухнедельного отключения воды спустя пару дней произошла авария и пришлось снова отключать воду, но уже на месяц, делится историей минчанин Михаил.
11: Уже по 333 раза все ж проверили, отремонтировали, но все равно каждый Новый год – новые проверки и профилактические работы. Так а смысл во всем этом – приучать белорусов к страданиям и лишениям? Так мы и так уж сколько лет страдаем и лишаемся чего-то нового. Трубам по полсотни, по сотни лет. Какая профилактика им поможет? Ну, заплаток пару налепят, новых швов наварят. Так трубы уже изношены настолько, что все это не поможет с наступлением сезона отопления и морозов. Но нет, государство уверенно продолжает холить и лелеять советскую идею коллективизма, вместо того, чтобы переводить дома нас центральных на индивидуальные тепловые станции.
0: Политический обозреватель гостелеканала Игорь Тур ответил, цитирую, вечно ноющим белорусикам, что они без проблем могут купить и установить бойлер, вместо того, чтобы каждый год пенять на государство. А государство могло, как Литва, еще в 90-е начать замену труб. Но зачем? Пусть народ бойлеры покупает, прокомментировал совет медийной персоны брещанин Ростислав.
12: Помимо того, что многие белорусы арендуют жилье и лишних денег у них как бы нет, на бойлеры есть еще хрущевки, в которых вам бойлер не разрешат установить. А еще у бойлера есть один такой неприятный минус. Оплата горячей воды как подогретой, отопленной. И то, что когда ты включить горячую воду, ты еще минут 15 будешь ее ждать, а счетчик-то крутит тебе холодную воду по цене горячей. Скоро будем, как мой друг из Новороссийска. У них там вода по часам, что холодная, что горячая. Включают утром и вечером суммарно на 5 часов и отключают. Весь день люди без воды. Вот и у нас скоро такая практика из России придет. Мы ж не на лучших равняемся и успешных. У нас рука руку моет.
0: И в завершение выпуска мнение от стюардессы Инги из Гомеля.
14: Еще один пережиток прошлого. Я много путешествую, и вот в Европе давно такого нет. Проверки есть, профилактика есть, но в самом худшем случае горячей воды двое, ну трое, если район большой, не будет. Там отказались от центральных тепловых пунктов и перешли на индивидуальные. То есть устройство для подогрева воды есть в каждом доме. В случае необходимости без воды остается всего один дом. Один. И то это очень быстро решается. Просто белорусским управленцам легче оставить уже привычное прошлое, чем учиться и привыкать к чему-то новому. Но и на этом новом деньгами особо не разживешься. А вот в каждый такой ремонт кто-то себя просто радует новой машиной или хорошим отпуском где-то далеко, или сделанным ремонтом. Это как в ситуации с вечными перекладываниями плитки и асфальта. Зачем один раз делать хорошо,
21: если можно каждый раз делать плохо и каждый раз зарабатывать на переделке своих же косяков.
0: А вы делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Древнейший город Беларуси отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Беларуси новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлены криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
6: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится. И наши власти это понимают и одобряют.
15: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
16: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
0: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
17: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
24: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
17: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
13: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
18: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
13: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
18: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
19: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы

0: регионов. На радио «Сигнал».
1: В Горках 43-летний декан и 42-летний индивидуальный предприниматель создали преступную схему по хищению бюджетных денег. Компаньоны искали ИП, которые приглашали иностранных студентов для обучения в ВУЗе. За зачисление 305 студентов в сельхозакадемию бизнесменам полагалось вознаграждение. Однако фактически работа по поиску зарубежных абитуриентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана. А денежные средства, которые полагались ИП, делили между собой обвиняемые. Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 они завладели денежными средствами учреждения образования на общую сумму свыше 320 тысяч рублей. На суде подельники полностью признали вину и возместили ущерб, причиненный учебному заведению. Суд приговорил экс-работника вуза к 6 годам колонии и 22,5 тысячам рублей штрафа. Предпринимателя к 5 годам и 13,5 тысячам рублей штрафа. К последнему применили отсрочку наказания на 3 года. Смертельное ДТП в Верхнедвинском районе. Авария произошла 1 июня на 180-м километре трассы Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. По информации ГАИ, 69-летний мужчина, управляя мопедом Вента, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем Volvo, который двигался по главной. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте. В Могилеве клиент получил уголовку из-за невнимательности кассира. О недостаче денежных средств милицию сообщили представители одного из банков города. Во время проверки кассовых операций сотрудники финансового учреждения обнаружили расхождение в отчетности и начали выяснять обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, ошибка произошла во время обслуживания 43-летнего местного жителя. Вместо положенных 20 тысяч российских рублей кассир выдал мужчине 70 тысяч. Клиент, получив деньги, покинул отделение, не сообщив о допущенной ошибке. Правоохранители нашли могилевчанина, деньги вернули банку. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Мирное небо в прошлом. В Слуцке среди бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения о ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
2: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
1: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
3: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
1: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
4: Кроме фото и видео с места падения дрона, непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще

0: еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российскими промашками официальному Минску нужно держать лицо.
1: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на «Радиосигнал».
3: Нарушение тьма. Марк прошелся по продавцам электроники и интернет-магазинам. Что нашли контролеры? Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли проверили 190 субъектов торговли. Среди них 40 продавцов бытовой техники и электроники и 150 интернет-магазинов. Нарушения нашли в 80% случаев.
4: В интернет-магазине «Пятый элемент» была установлена минимальная сумма покупки для доставки – 80 рублей. Если сумма меньше, доставка была недоступна. В адрес субъекта вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
3: Проблемы нашли не только в онлайн-торговле. Магазины «Электросила» в Минске продавали товары с недостоверной датой изготовления.
4: Также установлен факт размещения на сайте рекламы пиротехнических изделий бытового назначения, запрещенных к реализации. Интернет-магазин, который продает кровельные и гидроизоляционные материалы, работал без внесения сведений в торговый реестр. Аналогичное нарушение выявили у онлайн-магазина по продаже изделий из бетона.
3: Эксперты напоминают, такие нарушения – это не мелочи, а прямой риск для покупателей. Если товар просрочен, дата изготовления указана неверно или магазин работает без нормальной регистрации, человеку будет сложнее защитить свои права при проблемах с покупкой, предупреждает юрист Анна Ковалевская.
5: Когда покупатель заказывает товар в интернет-магазине, он должен понимать, с кем имеет дело, кто продавец, какие условия доставки, возврата и гарантии. Если магазин работает непрозрачно или нарушает правила, то в случае брака, поломки или отказа вернуть деньги человеку придется тратить время, нервы и доказывать очевидное. Поэтому такие проверки важны. Но плохо то, что нарушения находят почти в каждом случае. Это говорит не об отдельных ошибках, а о системной проблеме.
3: Белорусы пишут, что все чаще оказываются в ситуации, когда даже крупный сайт или известная сеть не гарантируют нормального сервиса и безопасности. А если нарушения находят в 80% проверенных случаев, значит внимательно читать условия покупки, сохранять чеки и фиксировать переписку с продавцом становится не страховкой, а необходимостью, предупреждают юристы. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
4: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
3: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
6: Но при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
3: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, он продолжает эксперт.
6: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
3: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
8: Так, а что именно там случилось?
7: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
8: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
7: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
8: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
7: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
8: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
7: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
8: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
7: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Беларуси существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
8: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
7: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
8: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
7: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
8: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
7: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
8: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
7: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
8: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
7: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще трехлитровую банку привозного самогона за 5 рублей.
8: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
7: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
8: А между чем?
7: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
8: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
7: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
8: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
7: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
8: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
7: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
8: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
7: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
8: Ну, гаражное производство.
7: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
8: Это такой яд медленного действия.
7: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
8: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
7: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
8: И даже имитация акцизных марок, наверное?
7: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
8: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
7: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
8: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
7: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
8: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
7: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
8: Человек слепнет навсегда.
7: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
8: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
7: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
8: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
7: Да, именно они.
8: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
7: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
8: Ничего себе.
7: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
8: Ого.
7: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
8: Они их буквально разрывают изнутри.
7: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
8: И спасти может только экстренный гемодиализ.
7: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
8: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
7: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
8: Но почему эти меры не работают на практике?
7: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
8: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
7: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
8: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
7: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
8: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
7: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
8: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
7: Классическая круговая порука.
8: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
7: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
8: Через неделю торговля возобновляется.
7: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
8: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
7: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
8: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
7: Какое?
8: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
7: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
8: Что само по себе немало, согласись.
7: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
8: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
7: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
8: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
7: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
8: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
7: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
8: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
7: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
8: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
7: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
8: который завален медосмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
7: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
8: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
7: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
8: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
7: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
8: И тогда в дело вступают органы опеки.
7: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
8: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
7: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
8: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
7: Точно.
8: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
7: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
8: Пока-пока.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объекту нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20%. До 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
9: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
1: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скуропатов.
10: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
1: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
11: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
3: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
11: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
3: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
12: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
3: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
13: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
3: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на «Радиосигнал».
1: Белорусское уже не то. Банки как могут завлекать людей покупать отечественные товары в кредит. Белорусы не спешат. Белорусы обратились к банкам с просьбой для начала навести порядок, разобраться с политикой процедуры одобрения займов и только потом навязывать кредиты. Поводом для очередных горячих обсуждений в соцсетях стало обновленное предложение от Белинвестбанка по кредитованию на покупку отечественных товаров «Свое родное. Финансовое учреждение увеличило льготный период с 3 до 6 месяцев, а ставку в эти полгода снизило с 7,9% годовых до 3,99%.
14: Берем.
15: Берем.
14: Берем.
15: Берем.
1: Однако, по завершению льготного периода ставка возрастает до 14,23% годовых. Срок кредитования – 7 лет. «Няма дурных», – прокомментировал Иван из Борисова.
16: Рекламируют, предлагают, а по факту фиг тебе дают кредит, даже на смешные 2000 рублей. Мне все банки отказали, холодильник взять хотели. Да, разово это непосильная сумма для нашей семьи была. А месяца 3 как-то жить без холодильника, откладывая, ну такое себе. Отказали в связи с тем, что кредитная история у меня чистая. Мол, они не уверены, какой из меня будет плательщик, ибо еще кредитов не брал. Пришлось взять на мою маму, у которой доход был меньше, были еще кредиты, и она мать-одиночка с ребенком на иждивении. И ей дали. Уважаемые банки, вам есть что сказать? Но после этой истории я в кредиты больше не лезу. Во-первых, потому что только головная боль с их непонятными решениями. Во-вторых, если не критично, то лучше подужаться и купить не сегодняшний «Атлант», а «Индезит».
1: Ольга из Новополоцка считает, что есть только один оправданный кредит.
17: Просить, так сказать, помощи в банке нормальным считаю лишь в одном случае. Это кредит на жилье. Все остальное, извините, бессмысленная переплата. Да еще и грусть-печаль. Белорусам взять кредит в Беларуси, чтобы купить белорусский диван, холодильник, стиральную машинку и другое. Чиновники считают, что это круто, что это забота государства. Выдавать кредит на покупку местных товаров. Да это стыдоба. Это же факт того, что у людей, бляха, нет денег, чтобы купить себе технику взамен сломавшейся или обновить мебель. Народ нищий, как церковные мыши, а чиновники гордятся. Глядите, как мы хорошо придумали, мы ж помогаем. А то, что люди и так в долг живут, а тут еще платить огромные проценты банку нужно, но это пиздец, товарищи.
1: А мне вот в связи с этим всем еще интересно, как же тогда одобряют большие кредиты пенсионерам, когда звонят мошенники? Кто-то в деле? Рассуждает Александра из Минска.
18: Но это я к тему того, что многие тут пишут, что им отказали, даже в небольшой сумме кредита. В остальном – нищая страна, где на диваны, одежду, подготовку детей к школе люди кредиты берут. Для пособий мы богатые, а для кредитов бедные. Зато средняя зарплата в Минске – 3500 рублей. Ну, так по телевизору говорят. И что вдруг резко предложение на белорусские товары стало более выгодным? Это на фоне того, что Россия снова что-то нам заблочила? Или новые правила какие-то ввела для торговли? А поэтому проще своим белорусам мозги прополоскать, чтобы местные склады подразгрузили. Сами страну санкциями обложили со всех сторон. А люди, как всегда, должны страдать и спасать ситуацию недалеких управленцев.
1: Так что же все-таки лучше? Затянуть пояса и накопить на необходимую покупку? Или ввязаться в кредитные обязательства? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». Ну, а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Довели до ручки. «Беллегпром» взялся за наведение порядка на «Белвесте». В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллекпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллекпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
15: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
1: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллекпрома, Лазаревич заявила, цитирую, «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
15: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
1: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
20: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
3: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
0: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на головы людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
3: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА. Правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
3: Это не вода, а трава. Жители Пинска показали воду из крана. Она темнее, чем кофе.
21: Такую воду мы пьем, и никому ничего не надо. Вот 2 месяца фильтр. Вон. Что это, глина или что это?
22: Она более резкий запах стал от нее. Плюс она какая-то вот маслянистая, что вот даже вот посуду моешь, посуда после этой воды, она жирная.
23: 2 недели назад меняли фильтр.
24: Сейчас посмотрим, какой он тут за 2 недели пусть.
23: Был белый фильтр стоял.
3: Пинск продолжает спорить из-за цвета воды. Люди массово выкладывают в сеть фото и видео с загрязненными жирными фильтрами. Вода стала рыжей с запахом и осадком. Шутки про то, что из кранов течет американо и горячий шоколад, закончились, когда жители Пинска начали подсчитывать расходы. Обратный осмос обходится от 3 до 15 рублей в месяц. Кувшин – 15, автомат с водой – 45. Бутылированная вода – до 100 рублей ежемесячно. При этом новых фильтров хватает на 2-3 дня.
22: Вода стала еще хуже. А глава администрации обращался, ну, по поводу воды и построить новую башню. Но сказали, что вода соответствует нормам, и как бы, ну, никто ничего не шевелится делать.
3: Напомним, что еще в начале мая местные чиновники официально разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. Мол, пока проходит масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания, людям просто нужно потерпеть и подождать, заявил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский.
25: В целом. Не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
3: Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей, и просто переписать их нельзя.
26: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
3: При этом проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: «Куда идет молодежь?» Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
4: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
3: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
4: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
3: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
4: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
3: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
5: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
3: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
6: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
1: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
7: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок, а это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
1: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка». Правовая оценка чего или кого не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: Тулу со своим самоваром не ездят. Москвичка устроила скандал на рынке Минска из-за отказа принять российские рубли.
8: Здрасте. А зачем вы к нам пожаловали?
1: Минчанка Татьяна поделилась в личных соцсетях неприятной ситуацией, которая произошла на рынке Валерьянова. Женщина рассказала, что гостья из России набрала полные сумки продуктов и хотела расплатиться российскими рублями. После того, как продавец ей вежливо отказала, объяснив, что в Беларуси действует национальная валюта, а также посоветовав обратиться в обменник в 5 минутах от торговой точки, покупательница устроила скандал с криками и руганью. А потом она просто швыряла все продукты и, оскорбив продавца, ушла, написала Татьяна.
8: Это так дико. Бедная продавец. Она ведь спокойно все пояснила. Там ведь и правда обменник в конце зала. В 10 шагах буквально. Но вот эта женщина из России стала скандалить, кричать, мол, вы все равно наши рубли скупаете, и мне удобно нашими деньгами платить. И так ладно, если бы спросила сразу, но нет. Набрала продуктов типа «Все, у тебя нет выбора, бери мои деньги или я уйду». Пошвыряла все продукты. Ну что за инфантильность и свинство? Я бы вызвала милицию. Ибо нечего морочить голову, портить товар и нервы продавцам. Плюс незаконный оборот денежных средств. Радость пребывания в Беларуси быстро бы улетучилась. Понаехали царьки со своим уставом.
1: В комментариях под постом многие пользователи согласились с Татьяной, что продавцу нужно было вызвать милицию. Ведь поведение гостей из России тянет на мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Пусть бы посидела бы на камеру, поплакала, извиняясь, как они любят делать. И урок для всех россиян, и не писали бы, что снова фейк придумали. Прокомментировал пользователь с ником Егорка.
9: Вообще не понимаю, в чем сложность обменять? Минуты делов и нервы в порядке. Но они ведь реально думают, что 20 белорусских рублей – это то же самое, что и 20 российских. Жена в обменнике на вокзале работала, так ей постоянно возмущались. А почему это в Беларуси наши рубли не берут? А почему мы из-за ваших прихотей страдать должны? А когда жена спросила у одного, а у вас берут белорусские рубли в магазинах? Он на нее посмотрел как на дурочку и ответил, нет, конечно. Одним словом, русские. Пусть в Европе попробуют купить за российские деньги, если их, конечно, пустят туда. И да, конечно, не все россияне такие, но культурных, адекватных и думающих все меньше и меньше. А вот таких гнать отовсюду с саной тряпкой нужно. Пусть у себя в России сидят и там понты колотят.
1: Пользователи также задавались вопросом, почему на государственном уровне не принимают никаких мер, чтобы гости из соседней страны наконец-то поняли, что такое национальная валюта и как работают законы другого государства. Меняют название с белорусского на русский язык для удобства россиян. Везде таблички висят. Курение запрещено, с животными запрещено. Так может уже пора повесить предупреждение «Расчет российскими рублями запрещен», пишет Светлана из Гродно.
10: Очень часто сталкиваюсь с подобными россиянами. Поверьте, это не вброс и не желание посеять вражду между народами. Работаю в гостиничном бизнесе. За редким исключением, даже при предварительной инструкции,

0: На этом на сегодня все. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
2: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
0: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
3: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
4: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
5: Откройте официальный сайт «Работа.бай» и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
0: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое.

0: Радіосігнал. Вся Білорусь на одній частоті. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
2: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
1: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
2: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
1: Ого.
2: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
1: Угу.
2: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
1: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
2: Да, динамика тут самая важная.
1: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
2: Буквально вчера, да?
1: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
2: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
1: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
2: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
1: И довольно дорогой проект, надо сказать.
2: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
1: То есть страх перед будущим.
2: Конечно.
1: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
2: Да, сразу после института.
1: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
2: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
1: Те самые дети демографической ямы.
2: Точно.
1: Которых изначально родилось очень мало.
2: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
1: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
2: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
1: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
2: Достаточно просто отъехать от столицы.
1: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
2: Угу. Классы просто не добирают учеников.
1: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
2: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
1: Ну да, людей меньше становится.
2: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
1: И вот тут возникает очень интересный парадокс. людей в целом становится меньше, население падает.
2: Так.
1: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
2: Это классический эффект демографических ножниц.
1: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
2: Почти каждый шестой житель.
1: Да.
2: Да.
1: Почти каждый шестой.
2: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
1: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
2: Ничего себе.
1: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
2: То есть стариков больше, чем детей?
1: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
2: Угу.
1: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
2: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
1: Какая?
2: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
1: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
2: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
1: Почти три четверти.
2: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
1: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
2: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
1: Поликлиники, больницы.
2: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
1: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
2: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
1: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
2: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
1: Вот я о том же.
2: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
1: Столица действует как такой гигантский пылесос.
2: Да, да.
1: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
2: Так.
1: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
2: Кошмар.
1: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
2: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
1: Угу.
2: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
1: Спираль сужается.
2: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
1: Ну да, это точная наука.
2: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
1: Математика здесь абсолютно безжалостна.
2: Абсолютно.
1: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
2: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
1: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
2: То есть каждый пятый человек?
1: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
2: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
1: Соотношение работающих и иждивенцев.
2: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
1: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
2: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
1: Меньше 4 миллионов.
2: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
1: Ничего себе!
2: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
1: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
2: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
1: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может, и не нужно столько людей работающих?
2: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
2: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
2: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
2: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
2: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
2: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
2: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
2: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
2: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
2: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
2: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
2: Деньгами залить?
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
2: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
2: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
2: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
2: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
2: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
2: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
2: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
2: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
2: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
2: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
2: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
2: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
2: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
2: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
2: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
2: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
2: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
2: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
2: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
2: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
2: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
2: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
2: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
2: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
0: Новости регионов на радиосигнал.
3: Житель Гомельского района получил срок после пьяного дебоша. Инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне Сельмаш. Двое приятелей распивали спиртное в гостях у общей подруги. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников потасовки, 41-летний мужчина, нанес своему противнику не менее 9 ударов руками по голове и туловищу. Позже обвиняемый признал вину и пояснил, что из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит обстоятельства произошедшего. Потерпевший потерял сознание практически сразу после начала избиения. Через некоторое время ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и носовой перегородки, сквозную рану верхней губы, многочисленные кровопотеки и другие повреждения. Последствия травмы оказались долговременными. На лице мужчины остались неизгладимые рубцы, а также развилась психическое расстройство в форме посткомационного синдрома, который сопровождается когнитивными, эмоциональными и вегетативными нарушениями. Суд признал жителя Гомельского района виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма во время отбывания наказания. В Минске задержали 25-летнего онлайн-сутенера. По данным правоохранительных органов, житель столицы в мессенджере знакомился с девушками и предлагал им незаконную подработку. Получив согласие, он на сайтах знакомств создавал страницы с фотографиями своих работниц и от их имени вел с мужчинами переписку интимного характера, во время которой предлагал оказание сексуальных услуг за деньги. После чего передавал заказ девушкам и содействовал в организации встреч. За свою помощь фигурант забирал половину оплаты. Установлены три женщины в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятия проституцией. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Брославском районе погиб рабочий. 40-летний мужчина занимался дорожными работами на небольшом катке на трассе у деревни Ляпяны. В какой-то момент он потерял контроль над агрегатом и съехал в кювет. Неустойчивый аппарат опрокинулся и придавил его. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Экспертиза показала, что она наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки и конечностей. Райотделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
3: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «Необходимо быть готовым к любому сценарию. Четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
4: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
3: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
6: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
5: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
7: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
5: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
8: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу 2 анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
5: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
10: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
9: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
11: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
9: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
12: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
13: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
14: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
15: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
9: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
16: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
17: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
16: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
17: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, Чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем, потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно.
16: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
17: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
16: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
9: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
18: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес щолає не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
9: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
7: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
9: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитирую, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
19: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
9: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
20: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
21: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
20: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
21: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
20: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
22: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
23: Если не болеть.
22: Если не болеть.
23: Да, таблетки дорогие.
22: А если заболеть, что делать?
23: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
22: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
23: Я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
22: Угу.
23: Как, вот знаете, такое 3D?
22: Ну да,
23: мы сейчас живем.
22: Таких,
23: нет,
22: да.
23: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
22: Доживаю.
20: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
24: Что я еще работаю на 4 работах.
22: А вы еще и работаете на 4 работах?
24: Я вынуждена работать.
22: А кем вы работаете на 4 работах?
24: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
20: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
25: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
26: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
27: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
28: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
20: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
20: Куда уходят деньги налогоплательщиков? Минчане раскритиковали работу Зеленстроя. Коммунальщики ответили.
29: Решили убить прекрасное дело. Куда уходят деньги налогоплательщиков?
20: Минчанка возмутилась обрезкой каштанов в районе улиц Чкалова и Короткевича. Часть комментаторов поддержала девушку, отметив, что такое происходит не только в столице. А здоровые деревья уничтожают по всей стране, в то время как сухие и аварийные стоят годами. Некоторые вспомнили, что такие работы в период гнездования птиц и вовсе запрещены. Однако немало было и тех, кто предположил, что во время ураганов старые высокие деревья могут упасть на людей или машины. В администрации Октябрьского района спил каштанов пояснили так.
1: 22 мая работники Зеленстроя удалили 3 каштана в соответствии с заключением специалистов. Деревья имеют стволовую гниль и дуплистость, что представляет опасность.
20: Тем временем еще один минчанин показал засохшие молодые ели, высаженные в Киевском сквере, обвинив в этом озеленителей.
2: Смотрите, какие красавцы ели в Киевском сквере. Вот предыдущее поколение как-то умело сажать ели, они вот растут, и выращивать их, ухаживать за ними. Нынешнее поколение озеленительной миски, по-моему, это делать не умеет. Вот смотришь, посадили ель, она зачахла, через пару лет взяли ее, выкинули. Иногда и раньше. И сажают у нас в основном те деревья, которые проще приживаются. Вот такая политика. Никто не хочет заниматься тем, чтобы... Больше было вечно зеленых деревьев, кустарников в Минске, хотя многие из них прекрасно могут здесь произрастать. Так что, дорогие озеленители, ну, давайте как-то работать по-другому.
20: Ну и тут городская администрация не согласилась с обвинениями и заверила, что зеленое насаждение находится под контролем специалистов. А если что и идет не так, то исключительно по вине собаководов Минска.
1: На молодые деревья оказывает влияние ряд внешних факторов. В частности, одна из причин ухудшения состояния отдельных елей – выгул домашних животных в непосредственной близости от насаждений. Это негативно сказывается на процессе укоренения и дальнейшем росте растений, особенно в период их адаптации после посадки. Поэтому мы просим минчан соблюдать культуру выгула домашних питомцев.
20: Минчане такое объяснение встретили с недоумением, мол, раньше в городе было куда больше бездомных собак и кошек, но деревья росли без проблем. Сейчас же большинство владельцев ходят с пакетиками и убирают за питомцами, поэтому ссылка на собаководов выглядит скорее удобной отговоркой, чем реальным решением качественного и долговечного озеленения Минска. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
9: Не дотягивает и до 1000 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
3: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
9: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% 0,7% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватная ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
4: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра. Доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц. Остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю, никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
5: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
6: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
8: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
9: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
9: В Минске 31 мая произошла авария с участием легковушки и автобуса. 45-летняя водительница Nissan двигалась по Партизанскому проспекту и при повороте направо на улицу Шоссейную не предоставила преимущества попутному МАЗ, в результате чего произошло столкновение. Как отметили в ГАИ, женщина выполняла поворот со второй полосы движения, несмотря на требования дорожного знака. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение для обследования. Остальные пассажиры, а также водители обоих транспортных средств, медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Дзержинском районе из реки Уса достали тело мужчины, которого могли искать с прошлого года. Сообщение об обнаружении утонувшего возле деревни Станькова поступило в МЧС от сотрудников местного РОВД. По предварительной информации, погибший может быть гражданином, числившимся пропавшим с 2025 года. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются. Житель деревни Гомельского района обнулил счета знакомых в онлайн-казино. 37-летний сельчанин подрабатывал перевозкой товаров. В 2025 году он решил в очередной раз испытать удачу в азартных играх, коротая ночь в кабине грузовика. Но появилась проблема. Данные для входа в свой аккаунт он потерял. А создавать аккаунты-дублеры на одного и того же игрока платформа не разрешает. Тогда мужчина попросил помощи у друзей. Они передавали ему данные для доступа к своим личным кабинетам, а он пополнял их счета через ЕРИП или инфокиоски. Играл с переменным успехом, но к чужим деньгам не прикасался. Претензий ни у кого не возникало. Но однажды мужчина заметил, что к аккаунту привязаны два банковских счета. Как оказалось позже, они принадлежали возлюбленной владельца этого аккаунта. С одного из них обвиняемый использовал 164 рубля. Девушка сразу заметила исчезновение денег и рассказала парню, который сразу понял, кто к этому причастен, и поехал к знакомому. Тот как раз выиграл крупную сумму и тут же погасил долг, даже с излишком. Конфликта на первый раз удалось избежать. Но не успел знакомый уехать, как обвиняемый взялся за вторую карточку. Азартная игра шла до утра, в результате чего обнулились оба счета, на которых было более 4000 рублей. Утративший связь с реальностью фигурант просил прощения и обещал вернуть деньги. Но время вышло, а денег не было. Тогда девушка обратилась в милицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, неудачливый игрок полностью возместил причиненный ущерб. Но суд все равно состоится, отметили в прокуратуре. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
20: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
1: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
20: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко

0: Буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
1: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
0: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
1: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
0: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины. Страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
2: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
6: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить. Иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы. Средние – 2 метра. Низкие – 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок – до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение – до 840 белорусских рублей.
5: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
7: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
5: Забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика – повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».

0: 6.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
3: Тонны стали, оптика сложнейшая.
2: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
3: Обожаю это сравнение.
2: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
3: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии.
2: Угу.
3: Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
2: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
3: Название уже о многом говорит.
2: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
3: Наша задача здесь — это исключительно беспристрастный анализ концепций.
2: Абсолютно.
3: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
2: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
3: Да, корпорации против стартапов, та же история.
2: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит этот, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
3: Угу.
2: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
3: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
2: Мангалы.
3: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
2: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
3: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
2: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
3: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
2: Ничего себе.
3: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
2: Звучит круто.
3: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
2: А мангалы на крыше?
3: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
2: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
3: О, в точку.
2: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
3: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. танк «Царь полей». Генералы же учились по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем – это просто огромная дорогая мишень.
2: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
3: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
2: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
3: Угу.
2: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
3: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
2: 7 из 10 танков.
3: Да. Около 15% это ПТРК, ну типа Джевелин. 10% артиллерия. И только 5% это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
2: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка мавиком, потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
3: На сверхмалой высоте, заметь.
2: Да, потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
3: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
2: Угу.
3: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
2: Так.
3: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
2: Жидкий металл.
3: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
2: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
3: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
2: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
3: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
2: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
3: Да.
2: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
3: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
2: Заводы, станки.
3: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
2: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
3: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
2: 500 000.
3: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
2: А в Беларуси?
3: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
2: То есть массового производства FPV-дронов нет?
3: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
2: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
3: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
2: Ага.
3: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
2: То есть они смотрят поверх него?
3: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
2: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
3: Это чистое банкротство.
2: Именно.
0: Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
3: Да, это очень показательно.
0: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
3: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
0: Точно, звезды на погонах.
3: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
0: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
3: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
0: Угу.
3: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
0: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
3: Да.
0: А как это работает? Это типа глушилка?
3: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
0: Но на белорусских танках этого нет.
3: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
0: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
3: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
0: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
3: Согласна.
0: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
3: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
0: Давай.
3: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками, что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
0: Которым не нужен сигнал.
3: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
0: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
3: Спасибо, что были с нами.
0: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
5: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
4: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
5: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в четырех государствах: Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минске и области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
4: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
6: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
4: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
7: Повысить выплаты при рождении ребенка.
8: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
9: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
10: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп. Секции и так далее.
11: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
4: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
12: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам медврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действуют и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
13: В каком состоянии находятся?
14: Кони тощие.
13: Кони тощие. Это эти бедные вот, эти олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном. Мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
15: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
13: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
12: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
14: Какой кошмар, что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар, сделать из больных животных представление, еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
12: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что Майонтак незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитируем. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
16: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
12: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
17: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
18: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
17: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
19: Ты, Аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
17: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
20: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
17: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
20: он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
17: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
12: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
2: Мы с тобой друзья. Они так, здрасте, до свидания. Ты помни об этом?
12: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которого должна быть не менее величины НДС акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
21: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
12: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведения в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
22: Ты мне не друг, ты мне брат.
12: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему с жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
23: Как бы ни пыталась убедить Россия в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженные. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
12: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказала, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
17: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
0: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
17: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
3: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
5: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
17: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
5: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
17: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
17: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
6: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
17: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
6: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
17: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
24: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
17: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
12: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
7: «У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными». И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
12: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
8: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
12: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
17: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
6: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
17: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
6: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
17: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
19: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
17: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам, а вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
19: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
17: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Мамы говорят на радио «Сигнал».
12: Благо цивилизации для избранных. Коммунальники рассказали, кому в июне отключают горячую воду. От этого можно отказаться? Самый странный ритуал в Беларуси – весенний-летний период. Нагревать воду в кастрюлях или кипятильниками, а потом мыться в тазиках. Или напрашивается принять душ к соседям. Догадались, о чем речь? Все верно, в стране стартовали ежегодные отключения горячего водоснабжения. Белорусы, за оставшие Советский Союз, рассказывают и о месяце без комфорта. А вот те, кто жил некоторое время в Европе, смотрят на эту ситуацию с недоумением. Я хз, как они проверяют, если у нас после двухнедельного отключения воды спустя пару дней произошла авария и пришлось снова отключать воду, но уже на месяц, делится историей минчанин Михаил.
4: Уже по 333 раза все ж проверили, отремонтировали, но все равно каждый Новый год – новые проверки и профилактические работы. Так а смысл во всем этом – приучать белорусов к страданиям и лишениям? Так мы и так уж сколько лет страдаем и лишаемся чего-то нового. Трубам по полсотни, по сотни лет. Какая профилактика им поможет? Ну, заплаток пару налепят, новых швов наварят. Так трубы уже изношены настолько, что все это не поможет с наступлением сезона отопления и морозов. Но нет, государство уверенно продолжает холить и лелеять советскую идею коллективизма, вместо того, чтобы переводить дома нас центральных на индивидуальные тепловые станции.
12: Политический обозреватель гостелеканала Игорь Тур ответил, цитирую, вечно ноющим белорусикам, что они без проблем могут купить и установить бойлер, вместо того, чтобы каждый год пенять на государство. А государство могло, как Литва, еще в 90-е начать замену труб. Но зачем? Пусть народ бойлеры покупает, прокомментировал совет медийной персоны брещанин Ростислав.
9: Помимо того, что многие белорусы арендуют жилье и лишних денег у них как бы нет, на бойлеры есть еще хрущевки, в которых вам бойлер не разрешат установить. А еще у бойлера есть один такой неприятный минус. Оплата горячей воды как подогретой, отопленной. И то, что когда ты включить горячую воду, ты еще минут 15 будешь ее ждать, а счетчик-то крутит тебе холодную воду по цене горячей. Скоро будем, как мой друг из Новороссийска. У них там вода по часам, что холодная, что горячая. Включают утром и вечером суммарно на 5 часов и отключают. Весь день люди без воды. Вот и у нас скоро такая практика из России придет. Мы ж не на лучших равняемся и успешных. У нас рука руку моет.
12: И в завершение выпуска мнение от стюардессы Инги из Гомеля.
10: Еще один пережиток прошлого. Я много путешествую, и вот в Европе давно такого нет. Проверки есть, профилактика есть, но в самом худшем случае горячей воды двое, ну трое, если район большой, не будет. Там отказались от центральных тепловых пунктов и перешли на индивидуальные. То есть устройство для подогрева воды есть в каждом доме. В случае необходимости без воды остается всего один дом. Один. И то это очень быстро решается. Просто белорусским управленцам легче оставить уже привычное прошлое, чем учиться и привыкать к чему-то новому. Но и на этом новом деньгами особо не разживешься. А вот в каждый такой ремонт кто-то себя просто радует новой машиной или хорошим отпуском где-то далеко, или сделанным ремонтом. Это как в ситуации с вечными перекладываниями плитки и асфальта. Зачем один раз делать хорошо, если можно каждый раз делать плохо и каждый раз зарабатывать на переделке своих же косяков?
12: А вы делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
12: Древнейший город Беларуси отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Беларуси новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлены криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
11: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится. И наши власти это понимают и одобряют.
13: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
14: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
12: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
15: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
16: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
15: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
25: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
15: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
25: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
15: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
26: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
15: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Горках 43-летний декан и 42-летний индивидуальный предприниматель создали преступную схему по хищению бюджетных денег. Компаньоны искали ИП, которые приглашали иностранных студентов для обучения в ВУЗе. За зачисление 305 студентов в сельхозакадемию бизнесменам полагалось вознаграждение. Однако фактически работа по поиску зарубежных абитуриентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана. А денежные средства, которые полагались ИП, делили между собой обвиняемые. Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 они завладели денежными средствами учреждения образования на общую сумму свыше 320 тысяч рублей. На суде подельники полностью признали вину и возместили ущерб, причиненный учебному заведению. Суд приговорил экс-работника вуза к 6 годам колонии и 22,5 тысячам рублей штрафа. Предпринимателя к 5 годам и 13,5 тысячам рублей штрафа. К последнему применили отсрочку наказания на 3 года. Смертельное ДТП

0: представители одного из банков города. Во время проверки кассовых операций сотрудники финансового учреждения обнаружили расхождение в отчетности и начали выяснять обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, ошибка произошла во время обслуживания 43-летнего местного жителя. Вместо положенных 20 тысяч российских рублей кассир выдал мужчине 70 тысяч. Клиент, получив деньги, покинул отделение, не сообщив о допущенной ошибке. Правоохранители нашли могилевчанина, деньги вернули банку. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Мирное небо в прошлом. В Слуцке среди бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения о ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
2: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
0: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
3: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
0: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
4: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон «Камикадзе» «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
0: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
5: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ.

0: Контроль качества на радио Сигнал.
1: Нарушений тьма. Марк прошелся по продавцам электроники и интернет-магазинам. Что нашли контролеры? Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли проверили 190 субъектов торговли. Среди них 40 продавцов бытовой техники и электроники и 150 интернет-магазинов. Нарушения нашли в 80% случаев.
2: В интернет-магазине «Пятый элемент» была установлена минимальная сумма покупки для доставки – 80 рублей. Если сумма меньше, доставка была недоступна. В адрес субъекта вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
1: Проблемы нашли не только в онлайн-торговле. Магазины «Электросила» в Минске продавали товары с недостоверной датой изготовления.
2: Также установлен факт размещения на сайте рекламы пиротехнических изделий бытового назначения, запрещенных к реализации. Интернет-магазин, который продает кровельные и гидроизоляционные материалы, работал без внесения сведений в торговый реестр. Аналогичное нарушение выявили у онлайн-магазина по продаже изделий из бетона.
1: Эксперты напоминают, такие нарушения – это не мелочи, а прямой риск для покупателей. Если товар просрочен, дата изготовления указана неверно или магазин работает без нормальной регистрации, человеку будет сложнее защитить свои права при проблемах с покупкой, предупреждает юрист Анна Ковалевская.
3: Когда покупатель заказывает товар в интернет-магазине, он должен понимать, с кем имеет дело, кто продавец, какие условия доставки, возврата и гарантии. Если магазин работает непрозрачно или нарушает правила, то в случае брака, поломки или отказа вернуть деньги человеку придется тратить время, нервы и доказывать очевидное. Поэтому такие проверки важны. Но плохо то, что нарушения находят почти в каждом случае. Это говорит не об отдельных ошибках, а о системной проблеме торговли.
1: Белорусы пишут, что все чаще оказываются в ситуации, когда даже крупный сайт или известная сеть не гарантируют нормального сервиса и безопасности. А если нарушения находят в 80% проверенных случаев, значит внимательно читать условия покупки, сохранять чеки и фиксировать переписку с продавцом становится не страховкой, а необходимостью, предупреждают юристы. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
1: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
2: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
1: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
4: Но при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
1: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, он продолжает эксперт.
4: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
1: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кошелевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
6: Так, а что именно там случилось?
5: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
6: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
5: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
6: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
5: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
6: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
5: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
6: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
5: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
6: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
5: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
6: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
5: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
6: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
5: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
6: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
5: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
6: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
5: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще трехлитровую банку привозного самогона за 5 рублей.
6: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
5: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
6: А между чем?
5: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
6: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
5: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
6: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
5: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут пятилитровые пластиковые канистры со спиртом.
6: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
5: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
6: Так, давай по порядку, что на самом дне?
5: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
6: Ну, гаражное производство.
5: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сеушных масел.
6: Это такой яд медленного действия.
5: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
6: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
5: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
6: И даже имитация акцизных марок, наверное?
5: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
6: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
5: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
6: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
5: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
6: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
5: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
6: Человек слепнет навсегда.
5: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
6: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
5: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
6: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
5: Да, именно они.
6: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
5: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
6: Ничего себе.
5: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
6: Ого.
5: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
6: Они их буквально разрывают изнутри.
5: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
6: И спасти может только экстренный гемодиализ.
5: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
6: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
5: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
6: Но почему эти меры не работают на практике?
5: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
6: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
5: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
6: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
5: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
6: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
5: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
6: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
5: Классическая круговая порука.
6: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
7: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
6: Через неделю торговля возобновляется.
7: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
6: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
7: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
6: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
7: Какое?
6: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
7: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
6: Что само по себе немало, согласись.
7: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
6: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
7: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
6: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
7: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» — это политически неудобная формулировка.
6: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
7: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
6: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
7: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
6: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
7: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
6: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
7: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
6: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
7: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
6: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
7: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
6: И тогда в дело вступают органы опеки.
7: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
6: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
7: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
6: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
7: Точно.
6: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
7: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
6: Пока-пока.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объекту нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20%. До 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
9: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
8: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строение на территории нуждается в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скуропатов.
10: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
8: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговые площадки «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
11: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
1: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
11: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
1: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
12: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а натовский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
1: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярное военное учение и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
13: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
1: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Мамы говорят на радиосигнал.
8: Белорусское уже не то. Банки как могут завлекать людей покупать отечественные товары в кредит. Белорусы не спешат. Белорусы обратились к банкам с просьбой для начала навести порядок, разобраться с политикой процедуры одобрения займов и только потом навязывать кредиты. Поводом для очередных горячих обсуждений в соцсетях стало обновленное предложение от Белинвестбанка по кредитованию на покупку отечественных товаров «Свое родное». Финансовое учреждение увеличило льготный период с 3 до 6 месяцев, а ставку в эти полгода снизило с 7,9% годовых до 3,99%.
14: Берем.
15: Берем.
14: Берем.
15: Берем.
8: Однако, по завершению льготного периода ставка возрастает до 14,23% годовых. Срок кредитования 7 лет. «Няма дурных», – прокомментировал Иван из Борисова.
16: «Рекламируют, предлагают, а по факту фиг тебе дают кредит, даже на смешные 2000 рублей. Мне все банки отказали, холодильник взять хотели. Да, разово это непосильная сумма для нашей семьи была, а месяца 3 как-то жить без холодильника, откладывая, ну такое себе. Отказали в связи с тем, что кредитная история у меня чистая. Мол, они не уверены, какой из меня будет плательщик, ибо еще кредитов не брал. Пришлось взять на мою маму, у которой доход был меньше, были еще кредиты, и она мать-одиночка с ребенком на иждивении. И ей дали. Уважаемые банки, вам есть что сказать? Но после этой истории я в кредиты больше не лезу. Во-первых, потому что только головная боль с их непонятными решениями. Во-вторых, если не критично, то лучше подужаться и купить не сегодняшний «Атлант», а «Индезит».
8: Ольга из Новополоцка считает, что есть только один оправданный кредит.
17: Просить, так сказать, помощи в банке нормальным считаю лишь в одном случае. Это кредит на жилье. Все остальное, извините, бессмысленная переплата. Да еще и грусть-печаль. Белорусам взять кредит в Беларуси, чтобы купить белорусский диван, холодильник, стиральную машинку и другое. Чиновники считают, что это круто, что это забота государства. Выдавать кредит на покупку местных товаров. Да это стыдоба. Это же факт того, что у людей, бляха, нет денег, чтобы купить себе технику взамен сломавшейся или обновить мебель. Народ нищий, как церковные мыши, а чиновники гордятся. Глядите, как мы хорошо придумали, мы ж помогаем. А то, что люди и так в долг живут, а тут еще платить огромные проценты банку нужно, но это пиздец, товарищи.
8: А мне вот в связи с этим всем еще интересно, как же тогда одобряют большие кредиты пенсионерам, когда звонят мошенники? Кто-то в деле? Рассуждает Александра из Минска.
15: Но это я к тему того, что многие тут пишут, что им отказали, даже в небольшой сумме кредита. В остальном – нищая страна, где на диваны, одежду, подготовку детей к школе люди кредиты берут. Для пособий мы богатые, а для кредитов бедные. Зато средняя зарплата в Минске – 3500 рублей. Ну, так по телевизору говорят. И что вдруг резко предложение на белорусские товары стало более выгодным? Это на фоне того, что Россия снова что-то нам заблочила? Или новые правила какие-то ввела для торговли? А поэтому проще своим белорусам мозги прополоскать, чтобы местные склады подразгрузили. Сами страну санкциями обложили со всех сторон. А люди, как всегда, должны страдать и спасать ситуацию недалеких управленцев.
8: Так что же все-таки лучше? Затянуть пояса и накопить на необходимую покупку? Или ввязаться в кредитные обязательства? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». Ну, а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
18: В отрасли немало предприятий проблемных. И мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
8: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет, ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую, «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
19: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленной нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
8: Прогорит или выгорит идея руководства Беллегпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
1: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
20: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
1: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
21: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на голову людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
1: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА. Правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
1: Это не вода, а трава. Жители Пинска показали воду из крана. Она темнее, чем кофе.
22: Такую воду мы пьем, и никому ничего не надо. Вот 2 месяца фильтр. Вон, что это глина или что это.
2: Она более резкий запах стал от нее. Плюс она какая-то вот маслянистая, что вот даже вот посуду моешь, посуда после этой воды, она жирная.
3: Две недели назад меняли фильтр. Сейчас посмотрим, какой он тут за две недели будет. Был белый фильтр стоял.
1: Пинск продолжает спорить из-за цвета воды. Люди массово выкладывают в сеть фото и видео с загрязненными жирными фильтрами. Вода стала рыжей с запахом и осадком. Шутки про то, что из кранов течет американо и горячий шоколад, закончились, когда жители Пинска начали подсчитывать расходы. Обратный осмос обходится от 3 до 15 рублей в месяц. Кувшин – 15, автомат с водой – 45. Бутылированная вода – до 100 рублей ежемесячно. При этом новых фильтров хватает на 2-3 дня.
2: Вода стала еще хуже. Пас глава администрации обращался, ну, по поводу воды и построить новую башню. Но сказали, что вода соответствует нормам, и как бы никто ничего не сверится делать.
1: Напомним, что еще в начале мая местные чиновники официально разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. Мол, пока проходит масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания, людям просто нужно потерпеть и подождать, заявил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский.
4: В целом. Не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
1: Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей, и просто переписать их нельзя.
23: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
1: При этом проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
1: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
24: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
1: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
24: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
1: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
24: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
1: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
5: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
1: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
8: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
6: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
8: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
7: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок, а это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
8: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «Причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка». Правовая оценка чего или кого не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
8: Тулу со своим самоваром не ездят. Москвичка устроила скандал на рынке Минска из-за отказа принять российские рубли.
9: Здрасте. А зачем вы к нам пожаловали?
8: Минчанка Татьяна поделилась в личных соцсетях неприятной ситуацией, которая произошла на рынке Валерьянова. Женщина рассказала, что гостья из России набрала полные сумки продуктов и хотела расплатиться российскими рублями. После того, как продавец ей вежливо отказала, объяснив, что в Беларуси действует национальная валюта, а также посоветовав обратиться в обменник в 5 минутах от торговой точки, покупательница устроила скандал с криками и руганью. А потом она просто рассказала, швыряла все продукты и, оскорбив продавца, ушла, написала Татьяна.
9: Это так дико. Бедная продавец. Она ведь спокойно все пояснила. Там ведь и правда обменник в конце зала. В 10 шагах буквально. Но вот эта женщина из России стала скандалить, кричать. Мол, вы все равно наши рубли скупаете. И мне удобно нашими деньгами платить. И так ладно, если бы спросила сразу, но нет. Набрала продуктов типа «Все, у тебя нет выбора, бери мои деньги или я уйду». Пошвыряла все продукты. Ну что за инфантильность и свинство? Я бы вызвала милицию, ибо нечего морочить голову, портить товар и нервы продавцам. Плюс незаконный оборот денежных средств. Радость пребывания в Беларуси быстро бы улетучилась. Понаехали царьки со своим уставом.
8: В комментариях под постом многие пользователи согласились с Татьяной, что продавцу нужно было вызвать милицию. Ведь поведение гостей из России тянет на мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Пусть бы посидела бы на камеру, поплакала, извиняясь, как они любят делать. И урок для всех россиян, и не писали бы, что снова фейк придумали. Прокомментировал пользователь с ником Егорка.
10: Вообще не понимаю, в чем сложность обменять? Минуты делов и нервы в порядке. Но они ведь реально думают, что 20 белорусских рублей – это то же самое, что и 20 российских. Жена в обменнике на вокзале работала, так ей постоянно возмущались. А почему это в Беларуси наши рубли не берут? А почему мы из-за ваших прихотей страдать должны? А когда жена спросила у одного, а у вас берут белорусские рубли в магазинах? Он на нее посмотрел как на дурочку и ответил, нет, конечно. Одним словом, русские. Пусть в Европе попробуют купить за российские деньги, если их, конечно, пустят туда. И да, конечно, не все россияне такие, но культурных, адекватных и думающих все меньше и меньше. А вот таких гнать отовсюду с саной тряпкой нужно. Пусть у себя в России сидят и там понты колотят.
8: Пользователи также задавались вопросом, почему на государственном уровне не принимают никаких мер, чтобы гости из соседней страны наконец-то поняли, что такое национальная валюта и как работают законы другого государства. Меняют название с белорусского на русский язык для удобства россиян. Везде таблички висят. Курение запрещено, с животными запрещено. Так может уже пора повесить предупреждение, расчет российскими рублями запрещен, пишет Светлана из Гродно.
11: Очень часто сталкиваюсь с подобными россиянами. Поверьте, это не вброс и не желание посеять вражду между народами. Работаю в гостиничном бизнесе. За редким исключением, даже при предварительной инструкции, что платить надо белорусскими рублями, наши российские гости возмущаются, некоторые ругаются, некоторые оскорбляют, что мы выеживаемся и не хотим брать их российские рубли. Я уже устала вежливо объяснять. Уже хочется, чтобы российские гости прочитали интернет и приняли условия нашей страны, а не лезли со своим самоваром.
8: Отмечу, что буквально в каждом третьем комментарии белорусы упоминали, что не хотят скандалов и конфликтов, а хотят всего лишь уважения к себе, к своей родине и просто жить спокойно, потому как и своих проблем в Беларуси хватает. На этом на сегодня все. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала.

0: Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
1: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем в БЛЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло? Поддержали решение иностранцев белорусы.
2: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может, и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
3: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
4: Откройте официальный сайт Работа.бай и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
1: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
8: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
7: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
8: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
7: Ого.
8: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
7: Угу.
8: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
7: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину.

0: Но особенно в динамике.
1: Да, динамика тут самая важная.
0: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было, ну, совсем недавно.
1: Буквально вчера, да?
0: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
1: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
0: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
1: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
0: И довольно дорогой проект, надо сказать.
1: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
0: То есть страх перед будущим.
1: Конечно.
0: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
1: Да, сразу после института.
0: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
1: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
0: Те самые дети демографической ямы.
1: Точно.
0: Которых изначально родилось очень мало.
1: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
0: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
1: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
0: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
1: Достаточно просто отъехать от столицы.
0: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
1: Угу. Классы просто не добирают учеников.
0: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
1: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
0: Ну да, людей меньше становится.
1: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
0: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
1: Так.
0: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
1: Это классический эффект демографических ножниц.
0: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
1: Почти каждый шестой житель.
0: Да.
1: Да.
0: Почти каждый шестой.
1: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
0: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
1: Ничего себе.
0: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
1: То есть стариков больше, чем детей?
0: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
1: Угу.
0: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
1: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
0: Какая?
1: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
0: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
1: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
0: Почти три четверти.
1: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
0: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
1: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
0: Поликлиники, больницы.
1: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
0: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
1: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
1: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
1: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
1: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
1: Так.
0: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
1: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
1: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
1: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
1: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
1: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
1: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
1: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
1: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить?
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
2: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
2: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
2: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
2: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
1: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
1: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
1: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
1: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
1: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
1: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
1: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
1: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
1: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
1: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
1: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
1: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
1: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
1: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
3: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
3: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
3: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
3: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
3: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
4: Новости регионов на радиосигнал.
5: Житель Гомельского района получил срок после пьяного дебоша. Инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне Сельмаш. Двое приятелей распивали спиртное в гостях у общей подруги. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников потасовки, 41-летний мужчина, нанес своему противнику не менее 9 ударов руками по голове и туловищу. Позже обвиняемый признал вину и пояснил, что из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит обстоятельства произошедшего. Потерпевший потерял сознание практически сразу после начала избиения. Через некоторое время ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и носовой перегородки, сквозную рану верхней губы, многочисленные кровопотеки и другие повреждения. Последствия травмы оказались долговременными. На лице мужчины остались неизгладимые рубцы, а также развилась психическое расстройство в форме посткомационного синдрома, который сопровождается когнитивными, эмоциональными и вегетативными нарушениями. Суд признал жителя Гомельского района виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма во время отбывания наказания. В Минске задержали 25-летнего онлайн-сутенера. По данным правоохранительных органов, житель столицы в мессенджере знакомился с девушками и предлагал им незаконную подработку. Получив согласие, он на сайтах знакомств создавал страницы с фотографиями своих работниц и от их имени вел с мужчинами переписку интимного характера, во время которой предлагал оказание сексуальных услуг за деньги. После чего передавал заказ девушкам и содействовал в организации встреч. За свою помощь фигурант забирал половину оплаты. Установлены 3 женщины в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятия проституцией. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Брославском районе погиб рабочий. 40-летний мужчина занимался дорожными работами на небольшом катке на трассе у деревни Ляпяны. В какой-то момент он потерял контроль над агрегатом и съехал в кювет. Неустойчивый аппарат опрокинулся и придавил его. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Экспертиза показала, что она наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки и конечностей. Райотделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. ходе тактика строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «Необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
6: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурирует фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
5: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
8: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
7: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
9: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
7: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
10: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу два анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
7: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
11: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
5: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
12: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
5: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
13: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
14: Минский район. Мочулищи. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
15: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
16: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифедин, а те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
5: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
17: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
7: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
17: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
7: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Беларусью, которая в будущем может представлять угрозу.
17: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
7: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
18: мінському гауляйтеру Лукашеску «Прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий». Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
5: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
9: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
5: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
6: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
5: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
7: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
19: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
7: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
19: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
7: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
20: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
21: Если не болеть.
20: Если не болеть.
21: Да, таблеты дорогие.
20: А если очень. Заболеть, что делать?
21: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
20: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
21: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
20: Угу.
21: Как, вот знаете, такое 3D?
20: Ну да,
21: мы
20: в
21: сейчас
20: очках
21: живем.
20: Таких,
21: да? Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
20: Доживаю.
7: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
1: Что я еще работаю на четырех работах.
2: А вы еще и работаете на четырех работах?
1: Я вынуждена работать.
2: А кем вы работаете на четырех работах?
1: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
7: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами могут только мечтать.
22: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
23: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
24: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
25: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
7: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Куда уходят деньги налогоплательщиков? Минчане раскритиковали работу Зеленстроя. Коммунальщики ответили.
26: Решили убить прекрасное дело. Куда уходят деньги налогоплательщиков?
7: Минчанка возмутилась обрезкой каштанов в районе улиц Чкалова и Короткевича. Часть комментаторов поддержала девушку, отметив, что такое происходит не только в столице. А здоровые деревья уничтожают по всей стране, в то время как сухие и аварийные стоят годами. Некоторые вспомнили, что такие работы в период гнездования птиц и вовсе запрещены. Однако немало было и тех, кто предположил, что во время ураганов старые высокие деревья могут упасть на людей или машины. В администрации Октябрьского района спил каштанов пояснили так.
27: 22 мая работники Зеленстроя удалили три каштана в соответствии с заключением специалистов. Деревья имеют стволовую гниль и дуплистость, что представляет опасность.
7: Тем временем еще один минчанин показал засохшие молодые ели, высаженные в Киевском сквере, обвинив в этом озеленителей.
28: Смотрите, какие красавцы ели в Киевском сквере. Вот предыдущее поколение как-то умело сажать ели, они вот растут и выращивать их, ухаживать за ними. Нынешнее поколение озеленительной миски, по-моему, это делать не умеет. Вот смотришь, посадили ель, она зачахла, через пару лет взяли ее, выкинули. Иногда и раньше. И сажают у нас в основном те деревья, которые проще приживаются. Вот такая политика. Никто не хочет заниматься тем, чтобы больше было вечно зеленых деревьев, кустарников в Минске, хотя многие из них прекрасно могут здесь произрастать. Так что, дорогие озеленители, ну, давайте как-то работать по-другому.
7: Ну и тут городская администрация не согласилась с обвинениями и заверила, что зеленое насаждение находится под контролем специалистов. А если что и идет не так, то исключительно по вине собаководов Минска.
27: На молодые деревья оказывает влияние ряд внешних факторов. В частности, одна из причин ухудшения состояния отдельных елей – выгул домашних животных в непосредственной близости от насаждений. Это негативно сказывается на процессе укоренения и дальнейшем росте растений, особенно в период их адаптации после посадки. Поэтому мы просим минчан соблюдать культуру выгула домашних питомцев.
7: Минчане такое объяснение встретили с недоумением. Мол, раньше в городе было куда больше бездомных собак и кошек, но деревья росли без проблем. Сейчас же большинство владельцев ходят с пакетиками и убирают за питомцами. Поэтому ссылка на собаководов выглядит скорее удобной отговоркой, чем реальным решением качественного и долговечного озеленения Минска. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
5: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
0: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
5: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватное ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
3: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра. Доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц. Остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю. Никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
8: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
10: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
11: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
5: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь – 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Но Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Минске 31 мая произошла авария с участием легковушки и автобуса. 45-летняя водительница Nissan двигалась по Партизанскому проспекту и при повороте направо на улицу Шоссейную не предоставила преимущества попутному МАЗ, в результате чего произошло столкновение. Как отметили в ГАИ, женщина выполняла поворот со второй полосы движения, несмотря на требования дорожного знака. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение для обследования. Остальные пассажиры, а также водители обоих транспортных средств, в медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Дзержинском районе из реки Уса достали тело мужчины, которого могли искать с прошлого года. Сообщение об обнаружении утонувшего возле деревни Станькова поступило в МЧС от сотрудников местного РОВД. По предварительной информации, погибший может быть гражданином, числившимся пропавшим с 2025 года. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются. Житель деревни Гомельского района обнулил счета знакомых в онлайн-казино. 37-летний сельчанин подрабатывал перевозкой товаров. В 2025 году он решил в очередной раз испытать удачу в азартных играх, коротая ночь в кабине грузовика. Но появилась проблема. Данные для входа в свой аккаунт он потерял. А создавать аккаунты-дублеры на одного и того же игрока платформа не разрешает. Тогда мужчина попросил помощи у друзей. Они передавали ему данные для доступа к своим личным кабинетам, а он пополнял их счета через ЕРИП или инфокиоски. Играл с переменным успехом, но к чужим деньгам не прикасался. Претензий ни у кого не возникало. Но однажды мужчина заметил, что к аккаунту привязаны два банковских счета. Как оказалось позже, они принадлежали возлюбленной владельца этого аккаунта. С одного из них обвиняемый использовал 164 рубля. Девушка сразу заметила исчезновение денег и рассказала парню, который сразу понял, кто к этому причастен, и поехал к знакомому. Тот как раз выиграл крупную сумму и тут же погасил долг, даже с излишком. Конфликта на первый раз удалось избежать. Но не успел знакомый уехать, как обвиняемый взялся за вторую карточку. Азартная игра шла до утра, в результате чего обнулились оба счета, на которых было более 4000 рублей. Утративший связь с реальностью фигурант просил прощения и обещал вернуть деньги. Но время вышло, а денег не было. Тогда девушка обратилась в милицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, неудачливый игрок полностью возместил причиненный ущерб. Но суд все равно состоится, отметили в прокуратуре. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
7: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
27: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
7: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
6: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
7: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
9: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
12: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
13: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
12: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
13: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
7: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте.

0: которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
1: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние 2 метра, низкие 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
0: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
2: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
0: Забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика – повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
5: Тонны стали, оптика сложнейшая.
4: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
5: Обожаю это сравнение.
4: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
5: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Угу. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
4: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 26 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
5: Название уже о многом говорит.
4: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают

0: вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры.
1: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
0: Абсолютно.
1: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
0: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
1: Да, корпорации против стартапов, та же история.
0: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит этот, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
1: Угу.
0: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
2: И плюс там еще куча БМП, да?
1: На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
0: Мангалы.
1: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
0: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
1: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
0: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
1: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
0: Ничего себе.
1: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
0: Звучит круто.
1: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
0: А мангалы на крыше?
1: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
0: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
1: О, в точку.
0: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
1: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
0: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
1: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
0: По статистике, к апрелю 26-го года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
1: Угу.
0: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
1: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
0: 7 из 10 танков.
1: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
0: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
1: На сверхмалой высоте, заметь.
0: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Типа лазер какой-то?
1: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона – это взрывчатка в виде воронки.
0: Угу.
1: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
0: Так.
1: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
0: Жидкий металл.
1: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
0: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
1: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
0: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
1: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
0: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
1: Да.
0: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
1: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
0: Заводы, станки.
1: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
0: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
1: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
0: 500 000.
1: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
0: А в Беларуси?
1: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
0: То есть массового производства FPV-дронов нет?
1: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
0: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР – это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
1: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
0: Ага.
1: Их задача – искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
0: То есть они смотрят поверх него?
1: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
0: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
1: Это чистое банкротство.
0: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
1: Да, это очень показательно.
0: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
1: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
0: Точно, звезды на погонах.
1: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
0: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
1: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
0: Угу.
1: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
0: РЭП – это радиоэлектронная борьба.
1: Да.
0: А как это работает? Это типа глушилка?
1: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
0: Но на белорусских танках этого нет.
1: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов, учебные центры в каждой бригаде.
0: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
1: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
0: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
1: Согласна.
0: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
1: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
0: Давай.
1: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками, что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
0: Которым не нужен сигнал.
1: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
0: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
5: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
4: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
5: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минске и области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
4: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
6: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
4: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
7: Повысить выплаты при рождении ребенка.
8: Ну, наверное, мирная жизнь и хорошая достойная зарплата.
9: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
10: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. и детские сады, и всякие кружки, доп. Секции и так далее.
11: Больше заботится, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
4: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
12: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действует и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
13: В каком состоянии находятся?
14: Кони тощие.
13: Кони тощие, это эти бедные вот, эти олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном. Мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
15: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот в навозе.
13: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
12: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
16: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
12: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что майонток незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитируем. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
17: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, я как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же, инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
12: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
14: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
4: Так, пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
18: Ты, Аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
4: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
19: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
4: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
19: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
4: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
12: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
20: Мы с тобой друзья. Они так, здрасте, до свидания. Ты помни об этом?
12: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которого должна быть не менее величины НДС акцизов и специального QR-кода товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
2: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
12: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведений в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
21: Ты мне не друг, ты мне брат.
12: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
22: Как бы ни пыталась убедить Россия в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженнее. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
12: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказала, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
17: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
4: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
23: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
17: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
4: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
17: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
4: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе